0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункин.
1: Лучше всего песочные часы работают на пляже.
0: Это радио «Дача».

0: бесплатной доставкой. Вкусвилл. АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. 0+.
1: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй «Эскузан». Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. «Эскузан» дарит легкость в каждом шаге.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

Радио «Дача». Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 77-63457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

Ну а если у вас нету тети, то вам ее не потерять. И если вы не живете, то вам и не, то вам и не, то вам и не умирать, не умирать.

0: Радио Дача.
1: Погода. Спонсор прогноза погоды – производственная компания «Арса». Сегодня в Волоколамске переменная облачность, температура плюс 11 градусов, ветер юго-восточный, 2 метра в секунду, давление 753 миллиметра ртутного столба, влажность воздуха 93%. Завтра умеренный дождь, плюс 11, плюс 17 градусов, ветер юго-западный, 7 метров в секунду, влажность воздуха 86%.
2: Шагай легко, живи красиво с компанией «Арса Групп». Тротуарная плитка, брусчатка, бордюры. Огромный выбор декоративных элементов для благоустройства участка. Собственное производство, гарантия честной цены и качества. Профессиональные мастера. При укладке под ключ дизайн-проект в подарок. «Арса Групп». Русский район, село Покровское, магистральная, дом 18. Телефон плюс 7 964 641 20 52. Сайт arsagroup.ru.

хорошо там, где есть радиодача.

0: все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан – растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
1: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: доставкой. Вкусвилл. АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. 0+.
1: Самый простой способ – ничего не менять. Продолжать просыпаться ночами по нужде. Бояться выпить лишнюю чашку чая перед выходом из дома. Метаться по улице в поисках туалета. Для мужчин после 50 это часто становится нормой. И мужчина думает – само пройдет. Не пройдет. Без поддержки ваша предстательная железа работает на износ, что может привести к необратимым последствиям. Поддержите свою предстательную железу. Попробуйте простатодинон – французскую формулу для мужчин. Получите простатодинон бесплатно. Просто позвоните «#2023» и узнайте, как это сделать. «#2023». Все звонки по России бесплатные и анонимные. В основе простатодинон компоненты, известные своей бережной заботой о предстательной железе, о ее размере и функциях, в том числе половых и мочеиспускании. Простата – второе сердце мужчины. Когда она работает в четком ритме, вы спите спокойно и чувствуете себя уверенно. И неважно, сколько вам лет, попробуйте простатодинон. Ощутите комфорт и уверенность в себе, в своем теле, в своей мужской силе, независимо от возраста. Получите простатодинон абсолютно бесплатно. Позвоните «#2023» и узнайте, как это сделать. «#2023». Все звонки анонимные. Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский, проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. УГРН 121-770-009-3159. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.

0: Дачные объявления. Песня года на радио «Дача».
1: По выходным в 3 часа дня по московскому времени вспоминаем музыкальную историю нашей страны.
0: И дарим вам лучшие выступления любимых артистов.
1: Слушайте легендарную «Песню года».
0: Только на радио «Дача».

0: доставкой. Вкусвилл. АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. 0+.
1: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй «Эскузан». Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. «Эскузан» дарит легкость в каждом шаге.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Рано или поздно у мужчин начинает угасать сексуальная функция. Это всегда причина для душевных переживаний и травм. А долгая сексуальная активность – это и счастье, и залог долголетия. Я рекомендую мужчинам попробовать проверенный продукт. Называется он «Секрет императора». Его компоненты способствуют обретению твердости и долгому наслаждению сексуальной близостью. Император раскроет мужчинам свой секрет, как возродить и обновить свою интимную жизнь. Звоните с мобильного звездочка 2023 и узнавайте подробности о секрете императора. Благодаря ему мужчина становится страстным и выносливым в любви. Секрет императора – это продукт для повышения потенции с естественным стимулирующим эффектом. Без химии он позволяет получить незабываемые эротические ощущения при первом же применении. Вы снова ощутите подзабытые нежные чувства и страстные желания, подкрепленные мужской силой. Важно и то, что при максимальной эффективности секрет императора полностью безопасен. Звоните с мобильного звездочка 2023 и узнавайте подробности. Звездочка 2023. Натуральный растительный комплекс «Секрет императора» — это та счастливая возможность забыть о неудачах, вновь почувствовать и насладиться долгой близостью с любимым человеком. Консультация анонимна. Звонок по России бесплатный. Звездочка 2023. Звездочка 2023. Биологически активная добавка не является лекарственным средством.

0: Радио Дача.
1: Уже другая в комнате, где тень моя еще с твоею не простит.

0: Радиодача.
1: Погода. Спонсор прогноза погоды – производственная компания «Арса».

0: Сегодня в Волоколамске солнечно. Температура плюс 10 градусов. Ветер южный, 2 метра в секунду. Давление 752 миллиметра ртутного столба. Влажность воздуха 92%. Завтра умеренный дождь, плюс 11, плюс 17 градусов. Ветер юго-западный, 7 метров в секунду. Влажность воздуха 86%.
1: Шагай легко, живи красиво с компанией Arsa Group. Тротуарная плитка, брусчатка, бордюры. Огромный выбор декоративных элементов для благоустройства участка. Собственное производство, гарантия честной цены и качества. Профессиональные мастера. При укладке под ключ дизайн-проект в подарок. Arsa Group. Русский район, село Покровское, магистральная, дом 18. Телефон плюс 7 964 641 20 52. Сайт arsagroup.ru.

0: дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
1: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: доставкой. Вкусвилл. АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. 0+.
1: На идеальном газоне без сорняков можно даже в гольф. Или медитировать, или просто играть с другом. Спасибо Гербимаксу. Ликвидация сорняков без вреда для газонной травы. Гербимакс. Английский газон за один сезон.
2: Защитите урожай от вредителей. BioKill. Очень эффективен и разрешен к применению даже за 3 дня до сбора урожая. Запомните. BioKill.
3: От колорадского жука Карада. Теперь с усиленным эффектом. Действует надежно. Карада.
4: Удобрение серии «Здравень». Идеальный выбор для подкормки растений. «Здравень». Экономично и просто. «Здравень» — это выгодно.
5: Муравьи везде и всюду. Надоели, просто жуть. Ты возьми «Великий воин» и про них совсем забудь. Поможет и в саду, и в доме. Запомните. «Великий воин». Для ухода за вашим бассейном применяйте акваторию. Серия безопасных средств «Акватория». Чистая и прозрачная вода в вашем бассейне.
6: В России каждая женщина может позволить себе потрясающий крем «Любава» каждый день. «Любава» – мой любимый крем.
7: Самый простой способ – ничего не менять. Продолжать просыпаться ночами по нужде, бояться выпить лишнюю чашку чая перед выходом из дома, метаться по улице в поисках туалета. Для мужчин после 50 это часто становится нормой. И мужчина думает – само пройдет. Не пройдет. Без поддержки ваша предстательная железа работает на износ, что может привести к необратимым последствиям. Поддержите свою предстательную железу. Попробуйте «Простатодинон» – французскую формулу для мужчин. Получите «Простатодинон» бесплатно. Просто позвоните звездочка 2023 и узнайте, как это сделать. Звездочка 2023. В основе «Простатодинон» компоненты, известные своей бережной заботой о предстательной железе, о ее размере и функциях, в том числе половых и мочеиспускании. Простата – второе сердце мужчины. Когда оно работает в четком ритме, вы спите спокойно и чувствуете себя уверенно. И неважно, сколько вам лет. Попробуйте «Простатодинон». Ощутите комфорт и уверенность в себе, в своем теле, в своей мужской силе, независимо от возраста. Получите «Простатодинон» абсолютно бесплатно. Позвоните звездочка 2023 и узнайте, как это сделать. Звездочка 2023. Все звонки по России бесплатные и анонимные. Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья». Город Москва. Петровско-Разумовский проезд. Дом 29. Строение 4. Помещение 1. Комната 28. ОГРН 121-770-009-3159. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Татьяна. Я звоню с поселка Белозерского. Хочу передать привет всем своим друзьям, пожелать им здоровья, счастья, любви, всего-всего хорошего. И заказать песню Сергея Лазарева. Спасибо, радио «Дача». Мы вас очень любим.
3: Мы с тобой шепотом

0: спрашивали, что потом, что потом будет шепотом, шепотом. Не хочу кричать о том, что мы разные люди.
1: В Москве 7 часов утра. С вами Радио Дача.

0: Радио Дача. Реклама.
1: Внимание! Компания «Мастерстрой» предлагает тротуарную плитку «Гонами» прямо с нового завода. Вибропрессованная и вибролитая плитка произведена на немецком оборудовании, приспособлена к различным погодным условиям, имеет широкую линейку форм и расцветок. «Мастерстрой» гарантирует качество по приятной цене. Доставим, установим, проконсультируем. Волоколамский район, поселок Чисмино, улица Центральная, 1. Телефон 8-926-105-94-14.
0: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8-966-138-138-4.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункин.
1: Если ваш поезд ушел, вы всегда можете долететь самолетом.
0: Это радио «Дача».

0: Радио Дача. Реклама.
1: Мы проектируем. Мы режем и шлифуем. Мы фрезеруем и гравируем. Мы создаем памятники. Производственная компания «Ангелов». Город Волоколамск, улица Новосолдатская, 10А. Здание «Ателье». Шаховская, улица Первая Советская, 16. 8-904-00-25-80.
2: Шагай легко, живи красиво с компанией «Арса Групп». Тротуарная плитка, брусчатка, бордюры. Огромный выбор декоративных элементов для благоустройства участка. Собственное производство, гарантия честной цены и качества. Профессиональные мастера. При укладке под ключ дизайн-проект в подарок. «Арса Групп». Русский район, село Покровское, магистральная, дом 18. Телефон плюс 7-964-641-2052. Сайт arsagroup.ru.
0: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8-966-138-138-4.

0: Дачные объявления. Всероссийская акция «Радио Дача» «Лето с сюрпризом».
1: Поделитесь своей летней историей, запечатленной на фото.
0: Расскажите, что происходит на снимке.
1: И получите возможность выиграть шикарные призы для удачного отдыха. А 28 августа мы разыграем главный приз. Два победителя отправятся в круиз на морском лайнере «Астория Гранде» из Сочи в Турцию.
0: Возрастное ограничение 18+.
1: Партнер акции ООО «Судоходная компания «Аквилон». Морские круизы на лайнере «Астория Гранде» из Сочи в Турцию, Египет, Грецию, Италию и на Мальту. Живописные бухты, насыщенная развлекательная программа и потрясающая кухня.
2: Реклама. Джак Т9. Пикап номер один. Полный привод. Восьмиступенчатый автомат. 224 лошадиные силы. От 3 619 000 рублей. Джак Т9. Победитель премии внедорожник года 2025. Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на jackcar.ru.
3: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране. И раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
4: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Здесь проходили обучение имперские чиновники, партийные функционеры и бизнесмены новой России. Мы предлагаем широкую линейку направлений подготовки. От государственных служащих и юристов до маркетологов и спортивных менеджеров. Идеальная комбинация традиционных методов подготовки и новаторского подхода к образованию. ГУ – это не кузница кадров, а ювелирная мастерская элиты страны. ГУ – управляй будущим.
7: Все сложится с новым кроссовером Данет Т4L. Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Данет Т4L. Теперь в продаже от 2 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
8: Цена действительно на модель Данет Т4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
9: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
10: Скоро собирать урожай, а вредители атакуют. Их уничтожит «Биокилл». Разрешен к применению даже за 3 дня до сбора урожая. «Биокилл».
11: Жук колорадский ко всему привык. Чем потравить прожорливого гада? Мы знаем, что жучару победит. С усиленным эффектом «Наш Карада».
12: Муравьи везде и всюду. Надоели, просто жуть.
13: Ты возьми «Великий воин» и про них совсем забудь.
14: Поможет и в саду, и в доме. Запомните «Великий воин».
15: Алло, Таня, ты сейчас упадешь. Я еду в Гагры с самим Якиным. Что? А ты куда? На удачные песни? Юбилейный концерт? Что-что? Какие там артисты будут? Серьезно? Прямо все? Якин, сдавай билеты. Мы едем в Москву.
16: 26 сентября 2026 года.
17: Москва. Лайф-арена.
16: Большой фестиваль.
17: Удачные песни.
16: Михаил Шуфутинский.
17: Шаман.
16: Группа «Комбинация».
17: Сергей Лазарев.
16: Андрей Державин.
17: Группа «Винтаж».
16: Ольга Зарубина.
17: Григорий Лепс.
16: И многие другие звезды «Радио Дача» поздравят любимую радиостанцию с 20-летием.
17: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Я из Брянской области, Татьяна Егоровна. Передаю привет всем своим близким. Хорошего летнего настроения и крепкого здоровья. Прошу поставить любую песню на ваше усмотрение. А вам, радио «Дача», большое спасибо.

0: новости.
1: Студия «Радио Дача» с новостями Юлия Насонова. Здравствуйте. Накануне состоялись телефонные переговоры президентов России и США. Как рассказал помощник главы нашего государства, во время беседы Владимир Путин поздравил Дональда Трампа с 80-летием. По словам Юрия Ушакова, российский лидер не скрывал свое уважение к бойцовским качествам американского коллеги, его способности держать удар, успешно преодолевать препятствия и настойчиво добиваться своих целей. Кроме того, Владимир Путин и Дональд Трамп обсудили двусторонние отношения, скорый визит спецпосланника Стива Уиткофа и зятя президента США Джареда Кушнера в Россию и конфликт на Украине. Правительство направит 5 миллиардов рублей на поддержку граждан с сахарным диабетом. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин, подчеркнув, что соответствующее финансирование предоставит регионам возможность наладить бесперебойное снабжение пациентов, провести все предусмотренные законодательством процедуры в рамках госзакупок, чтобы во второй половине текущего и в начале будущего года пациенты получали необходимые приборы. Михаил Мишустин заявил, что планируется приобретение около 270 тысяч систем непрерывного мониторинга глюкозы. Ими будут обеспечены более 50 тысяч детей и десятки тысяч будущих матерей. В России 1 сентября изменится правило продажи ювелирных изделий и драгоценностей. Продавцов обязали говорить покупателям о происхождении камней. Согласно постановлению правительства, теперь бриллиантами могут называться только природные алмазы. Камни, выращенные в лабораториях, должны иметь пометку «синтетический», а их вес указываться в граммах, а не в каратах. Курс доллара на сегодня 71 рубль 91 копейка, евро 82 рубля 97 копеек. Это все новости к данной минуте, а новый музыкальный час откроет песня «О боже, какой мужчина» в исполнении Натали. С вами была Юлия Насонова. Оставайтесь в компании «Радио Дача».
0: Прямо сейчас

0: очень просто. Любишь — ага, будешь рядом — ага. Вот в понедельник обычно возникают вопросы куда сложнее. Выспался? Успел? Готов к новой рабочей неделе? И тут ответы будут звучать уже не так уверенно. Но ничего, друзья, вместе справимся. Хорошая музыка поможет преодолеть любые трудности. А откуда трудности ждать сегодня, узнаем через 5 минут в гороскопе на Радио Дача. До этого не пропустите классный хит группы «На-на». Меня зовут Даня Борисов, вы слушаете Радио Дача. Отличного вам начала дня.
1: Погода.
2: Спонсор прогноза погоды – производственная компания «Арса». Сегодня в Волоколамске солнечно. Температура плюс 10 градусов. Ветер южный – 2 метра в секунду. Давление 752 миллиметра ртутного столба. Влажность воздуха – 92%. Завтра умеренный дождь, плюс 11, плюс 17 градусов. Ветер юго-западный, 7 метров в секунду. Влажность воздуха 86%.
3: Шагай легко, живи красиво с компанией «Арса Групп». Тротуарная плитка, брусчатка, бордюры. Огромный выбор декоративных элементов для благоустройства участка. Собственное производство, гарантия честной цены и качества. Профессиональные мастера. При укладке под ключ дизайн-проект в подарок. «Арса Групп». Русский район, село Покровское, магистральная, дом 18. Телефон плюс 7-964-641-2052. Сайт arsagroup.ru.
4: Реклама.
5: Внимание! Компания «Мастерстрой» предлагает тротуарную плитку «Гонами» прямо с нового завода. Вибропрессованная и вибролитая плитка произведена на немецком оборудовании, приспособлена к различным погодным условиям, имеет широкую линейку форм и расцветок. «Мастерстрой» гарантирует качество по приятной цене. Доставим, установим, проконсультируем. Волоколамский район, поселок Чисмино, улица Центральная, 1. Телефон 8-926-105-94-14.
6: Дорогие друзья, я, Евгений Петросян, приглашаю вас на свой большой сольный концерт под названием «И в шутку, и всерьез». 24 июня. Москонцерт-холл. Билеты можно приобрести на сайте Москонцерта. Жду нашей встречи.
7: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8-966-138-138-4.

0: Гороскоп на радио Дача.
1: Познакомлю вас с гороскопом на 15 июня, понедельник. Сегодня близнецы, весы и скорпионы могут неожиданно вернуться к старой теме, разговору или решению, которое оказалось давно закрытым. День подходит для исправления ошибок и завершения незаконченных дел. Иногда шаг назад помогает продвинуться вперед. Овны, львы и стрельцы будут настроены действовать быстро и решительно, однако обстоятельства могут заставить сбавить темп и обратить внимание на детали, не игнорируйте их. Тельцы, девы и козероги смогут добиться заметного прогресса в практических вопросах. День хорош для работы с финансами, документами и долгосрочными планами. Раки, рыбы и водолеи могут почувствовать потребность в тишине и спокойствии, в некой эмоциональной передышке. Не стоит брать на себя роль спасателя или миротворца. Порой полезно сосредоточиться на собственных потребностях.
0: Гороскоп на радио Дача. Каждое утро. Не пропусти.

0: Алешенька все же ответил свои даме сердце. Хотя бы стандартное «Алло» сказала, а то она ведь так ждет. Шикарный хит Татьяны Картуковой вместе с нами этим утром на радиодаче. Если вам тоже необходимо передать свое послание близкому человеку, можно сделать это в программе «Дачный плейлист» радиодача на Муз-ТВ. Каждый четверг в 9 утра вас там ждет шикарная подборка летних клипов, а еще возможность отправить в эфир свой привет, дачный лайфхак или любое другое послание для зрителей старше 16 лет.
1: Реклама. Мы создаем памятники. Мы изготавливаем ограды. Производим их установку. Мы даем гарантию на все виды работ. Производственная компания «Ангелов». Город Волоколамск, улица Новосолдатская, 10А. Здание «Ателье». Шаховская, улица Первая Советская, 16. 8-904-00-25-80. Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8-966-138-138-4.

0: Всероссийская акция на радио «Дача».
1: Доброе утро, друзья. Наступила вторая неделя подведения итогов всероссийской акции «Лето с сюрпризом». Сегодня еще один человек, еще один наш слушатель отправится в финал грандиозного летнего проекта, где мы разыграем главный приз – две туристические поездки из Сочи в Турцию на морском лайнере «Астория Гранде». Со мной на связи Илона из города Ялуторовск Тюменской области. Илона, доброе утро.
2: Доброе утро, здравствуйте.
1: Вы прислали нам очаровательное фото. Это коллаж с вашего дачного отдыха. Я здесь вижу. Ну, во-первых, в центре вы с молодым человеком обнимаетесь. Да. Значит, вам хорошо. Это уже хорошо. Также вижу тут и шашлыки, и рыбу на мангале вы жарили, и уточек кормили. Как обычно проводите время на даче?
2: Это вообще наше самое любимое место. Чтобы приготовить вкусный ужин в казане, готовимся к этому дню. Перед тем, как приехать на дачу, мы ездим на рыбалку, берем рыбу с собой и на даче в коптильне, которую сделал мой муж сам, коптим рыбу.
1: Ох, как вкусно она выглядит здесь. Всем слушателям радиодачи советую зайти на наш сайт radiodacha.ru, насладиться этим снимком. Илона, я вас поздравляю, вы проходите финал нашей акции под номером 5. И от команды радиодачи мы дарим вам шикарный приз. Походную сумку от команды радиодачи, в которую можно будет складывать рыбку, а далее нести ее в вашу коптильню. Илона, еще раз вас поздравляю.
2: Спасибо огромное. Очень рада была принять участие в этом конкурсе. Друзья, участвуйте. Здесь реально выигрывают.
1: Спасибо, Илона. Илона подтверждает. Слышали, да, друзья? Если захотели и вы принять участие, заходите на сайт radiodacha.ru, там найдете форму регистрации, правила и другие подробности. Следующего победителя назовем завтра в это же самое время. Категория акции 18+.
0: Лето с сюрпризом на радиодача. Реклама. Ожоги, ссадины и раны, укусы комаров, царапины котов. На даче мажем эмоланом, все заживляет без рубцов. Не сыпьте соль на рану, помажьте эмоланом. Эмолан – коллагеновая регенерация ран. Ищите эмолан в аптеках и на маркетплейсах. АО «Премьер Фарма», УГРН 120-770-012-24-97. Место нахождения – город Москва, улица Бакунинская, 69, строение 1, помещение 1, корпус 16, офис 210. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией.
3: Бриллианты по шок цене только в Sunlight. Золотая подвеска с природным бриллиантом за 1990 рублей. Только в июне. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight – идеальный подарок. 16+.
4: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
5: И тогда заперед нас в
6: Привет, это Валерия, и я приготовила тебе сюрприз.
7: До 21 июня вертикальный пылесос «Ремес» будет стоить всего 19 999 рублей. Подробности в приложении «М-Видео». 6+, ОМБ, Московская область, ПГТ Новоивановская, УГРН 105-774-68-40-95.
8: Когда открывается научная лаборатория, это значит, что наука не стоит на месте. А когда открываются 940 молодежных лабораторий под знаком «Национальные проекты России», это значит, что страну ждет еще больше открытий и разработок. «Национальные проект России. Позитивные изменения в жизни страны».
9: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L. Теперь в продаже от 2 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
10: Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
11: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
12: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
13: Достижение технологического лидерства невозможно без профессиональных руководителей. Государственный университет управления готовит организаторов производства, чиновников и предпринимателей со времен Российской империи. Мощная поддержка молодых ученых, современное техническое обеспечение, свобода творчества и все это на территории единого просторного кампуса. ГУ. Стань лучшей версией себя.
14: И тогда заперёт нас в МВидео скидка лёд.
6: Привет, это Валерия. Я приготовила скидки до 80%. Ведь в МВидео идет распродажа White Friday.
15: 6+, ОМВ, Московская область, ПГТ Новоивановская, УГРН 105-774-68-40-095.
16: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
17: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. В честь международного Дня защиты детей особое предложение для семей. Только при бронировании тура в июне дети до 12 лет проживают и отдыхают бесплатно. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.
18: Муравьи везде и всюду. Надоели, просто жуть. Ты возьми «Великий воин» и про них совсем забудь. Поможет и в саду, и в доме. Запомните, «Великий воин».

0: Радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Спонсор рубрики АО

0: круглосуточно.
1: На радио «Дача».
2: Удачный момент.
3: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Коля. Я хочу передать привет моим друзьям Кириллу и Севе из Заозерья. И хочу заказать песню Полины Гагариной. Спасибо, радио «Дача».

0: новости.
1: В студии радио «Дача» с новостями Юлия Насонова. Здравствуйте. Владимир Путин накануне поговорил по телефону с Дональдом Трампом. Как пишет РИА Новости, президент России поздравил американского коллегу с 80-летием. Также главу государств обсудили двусторонние отношения. Скоро визит спецпосланника Стива Уиткофа и зятя президента США Джареда Кушнера в Россию и конфликт на Украине. Президенты отметили, что недавние удары ВСУ по гражданским объектам в нашей стране мешают процессу мирного урегулирования. Добавлю, прошедший разговор российского и американского лидеров стал 13-м с момента избрания Трампа на пост президента США на второй срок. До этого они общались по телефону 29 апреля. В продолжении выпуска. Владимир Путин на наступившей неделе примет участие в саммите «Россия. Ассоциация государств Юго-Восточной Азии». Он пройдет в Казани 17 по 19 июня. Как сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, в рамках предстоящего мероприятия у главы нашей страны запланирован целый марафон двусторонних встреч. Кроме того, на этой неделе Владимир Путин проведет оперативное совещание с постоянными членами Совета Безопасности России. Россияне выходят на работу после праздничных выходных. Нас ждет привычная пятидневная трудовая неделя. Между тем, следующий праздничный выходной выпадает на позднюю осень. По случаю Дня народного единства отдыхать мы будем в среду, 4 ноября. Радиодача в этом году отмечает 20-летие. По случаю большого юбилея 26 сентября в Лайф-арене в Москве состоится грандиозный фестиваль «Удачные песни». Всех зрителей будут ждать невероятно яркое и масштабное шоу и хиты в исполнении любимых артистов. На сцену выйдут Полина Гагарина, Стас Михайлов, Сергей Лазарев и многие другие. Подробности о большом фестивале читайте на сайте удачныепесни.рф. Возрастное ограничение 12+. Это все новости к данной минуте.
0: Прямо сейчас.

0: продуктивные, даже если они неправдивы. К чему увеличивать вероятность неприятных последствий для себя? Как говорится, слушаю, на ус мотаю, но решение принимаю сам. Это правильная стратегия. К слову о том, что точно существует, о праздниках друзьям, даже понедельник может стать теплее, если отметить день мужских недостатков. Такое событие отмечается 15 июня. Еще к обеду международный день прогулки можно отметить. И Всемирный день пожертвований тоже празднуется сегодня. Расскажу о еще одном интересном событии через 5 минут в рубрике «Праздник каждый день». Не пропустите ее на волнах радио «Дача».
1: Реклама. Внимание! Компания «Мастерстрой» предлагает тротуарную плитку «Гонами» прямо с нового завода. Вибропрессованная и вибролитая плитка произведена на немецком оборудовании, приспособлена к различным погодным условиям, имеет широкую линейку форм и расцветок. «Мастерстрой» гарантирует качество по приятной цене. Доставим, установим, проконсультируем. Волоколамский район, поселок Чисмино, улица Центральная, 1. Телефон 8-926-105-94-14. Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8-966-138-138-4.

0: праздник каждый день на радио «Дача».
1: 15 июня отмечают Всемирный день ветроэнергии. Этой силой используется людьми уже более 2000 лет. Именно ветер помогал мореплавателям открывать новые зелени, а землеомельникам превращать зерно в муку. А еще ветер никогда не бывает одинаковым. Ученые подсчитали, что его скорость и направление постоянны. Каждую секунду меняются, поэтому двум совершенно одинаковым дням не быть.
0: Праздник каждый день на радио «Дача».

0: Далее радио «Дачу» удачные песни Сергей Лазарев. В эфире слушаем его хит прошлого года «Тут или там». Парочку других легендарных композиций артиста услышим уже 26 сентября в лайф-арене. Сергей придет поздравить любимое радио «Дачу» с 20-летием. Еще на одной сцене в Москве увидим выступление Григория Лепса, Виктории Дайнека, Владимира Преснякова, группы «Нана» и многих других любимых артистов радио «Дача». Ждем и вас, друзья. Билеты пока еще можно купить на сайте удачныепесни.рф. Возрастное ограничение 12+.
1: Реклама. Мы проектируем. Мы режем и шлифуем. Мы фрезеруем и гравируем. Мы создаем памятники. Производственная компания «Ангелов». Город Волоколамск, улица Новосолдатская, 10А. Здание «Ателье». Шаховская, улица Первая Советская, 16. 8-904-00-25-80.
2: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8-966-138-138-4.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункин.
1: Работа летом может нанести вред вашему лету.
0: Это радио «Дача».

0: неважно, сколько нам лет, какой сегодня день недели и как складываются обстоятельства. Хит-ансамбля «Самоцветы» на радиодаче напоминает, впереди далее нас всегда ждет что-то хорошее. Новый разговор, новая встреча, просто пара поводов для улыбки, ну или шикарный вечер в хорошей компании. Иногда кажется, что счастье должно представлять из себя некое грандиозное событие, а потом выясняется, что счастливым можно стать только в обилии небольших радостей. Не надо печалиться, друзья, и у нас все впереди. По части музыки впереди рубрика «Удачный момент», где мы исполним заявку одного нашего слушателя, а также хит Вованы и Анны Семенович на радио «Дача». Хорошего вам начала дня.
1: Реклама. Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
2: И тогда заберет нас в МВидео скидка лед.
3: Привет, это Валерия. Я приготовила скидки до 80%. Ведь в МВидео идет распродажа White Friday.
4: 6+. ОМВ. Московская область. ПГТ Новоивановская. УГРН 105-774-68-40-095.
5: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
6: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй «Эскузан». Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. «Эскузан» дарит легкость в каждом шаге.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Ожоги, ссадины и раны, укусы комаров, царапины котов. На даче мажем эмаланом. Все заживляет без рубцов. Не сыпьте соль на рану. Помажьте эмаланом. Эмалан – коллагеновая регенерация ран. Ищите эмалан в аптеках и на маркетплейсах. АО «Премьерфарма». УГРН 120-770-012-24-97. Место нахождения – город Москва, улица Баконинская, 69, строение 1, помещение 1, корпус 16, офис 210. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией.
9: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
10: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: Здесь проходили обучение имперские чиновники, партийные функционеры и бизнесмены новой России. Мы предлагаем широкую линейку направлений подготовки. От государственных служащих и юристов до маркетологов и спортивных менеджеров. Идеальная комбинация традиционных методов подготовки и новаторского подхода к образованию. ГУ – это не кузница кадров, а ювелирная мастерская элиты страны.

0: будет твоя.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Наш лицетин, поди, лучший лицетин в мире.
3: Ну, слав тебе, Господи, понял, наконец.
4: Приобретайте на маркетплейсах и в аптеках. БАД не является лекарственным средством.
5: Муравьи везде и всюду. Надоели, просто жуть. Ты возьми «Великий воин» и про них совсем забудь. Поможет и в саду, и в доме. Запомните, «Великий воин».
6: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
7: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
6: Ольга Зарубина.

0: мотивация. Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.

0: На радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Оксана с Рыбинска. Хочу передать привет поварам школы 27 города из Рыбинска. Желаю им удачной работы, быстрее прийти домой. Ставлю для них веселую песню. Спасибо, радио «Дача».

0: новости.
1: Студия радио «Дача» с новостями Юлия Насонова. Здравствуйте. Правительство утвердило правила предоставления медицинскими организациями платных услуг. Согласно постановлению, с 1 сентября текущего года договор о них можно будет заключать дистанционно на сайте или в мобильном приложении медучреждения. Уточняется, соответствующие правила будут действовать до осени 2031 года. Максимальный размер пособия по беременности и родам для россиянок в текущем году составляет почти 1 000 000 рублей. Как сообщили в социальном фонде, работающие мамы получают выплату на основе своего заработка за последние 2 года за счет страховых взносов, которые за них платил работодатель. В ведомстве также рассказали, что с прошлого года в 4 раза вырос размер этой финансовой меры поддержки для студенток и аспиранток. Так сейчас данное пособие по беременности и родам для учащихся очной формы обучения достигает в среднем почти 100 тысяч рублей. Оно вычисляется исходя из регионального прожиточного минимума и выдается единовременно за весь период отпуска. В Роскачестве предупредили о новой схеме мошенников с подготовкой выпускных. Они начали предлагать родителям организацию подобных мероприятий под ключ со скидкой до 50%. Аферисты давят на родителей сжатостью сроков скидок и требованиями предоплат, а после получения денег блокируют чаты и удаляют объявления. Ведомство порекомендовали гражданам проверять площадку для выпускного, не переводить деньги без договора, сравнивать цены, искать отзывы и уточнять контакты, чтобы не попасть в ловушку. Напомню, ранее в Минпросвещение порекомендовали проводить выпускные вечера в субботу 27 июня. Однако регионы могут корректировать эту дату с учетом местных особенностей, к примеру, погоды. Этот выпуск завершен. Следующий менее чем через 60 минут. А новый музыкальный час откроет песня «Поехали на дачу» в исполнении Натали. С вами была Юлия Насонова. Всем желаю легкого понедельника и отличного настроения.
0: Прямо сейчас –

0: Как хорошо, что расстояние в 21 веке больше не преграда, чтобы быть с близкими людьми. Когда-то письмо могло идти несколько недель, потом люди ждали междугороднего звонка целый день, а сейчас можно за секунду увидеть родных на другом конце света, достаточно по видеосвязи им позвонить. Получается, настоящая близость измеряется не километрами, а лишь желанием быть вместе. Друзья, это, согласитесь, хорошая новость. Продолжаем встречать новый день хитами. Скоро на радиодачу Валерий Сюткин, Кирилл Туриченко, а также рубрика «Тот самый хит», где мы услышим композицию Аллы Горбачевой. Никуда не уходите.
1: Реклама. Внимание! Компания «Мастерстрой» предлагает тротуарную плитку «Гонами» прямо с нового завода. Вибропрессованная и вибролитая плитка произведена на немецком оборудовании, приспособлена к различным погодным условиям, имеет широкую линейку форм и расцветок. «Мастерстрой» гарантирует качество по приятной цене. Доставим, установим, проконсультируем. Волоколамский район, поселок Чисмино, улица Центральная, 1. Телефон 8-926-105-94-14.
2: Москонцерт представляет концерт-кроссовер «Абба. Музыка, изменившая мир». Легендарные хиты группы «Абба», зажигательные диско-ритмы, романтика, энергия и мелодии, покорившие весь мир. 2 июля в 19:00 на сцене Москонцерт-холла. Яркое музыкальное шоу, которое подарит атмосферу настоящего праздника. В программе принимают участие Алла Амилюта, Мари Карне, джаз-ансамбль заслуженного артиста России Алекса Новикова и другие звезды. Билеты на сайте mosconcert.moscow.
1: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8-966-138-138-4.

0: Романтические обещания несколько эволюционируют. В 20 лет это «люблю, куплю, поедем на море». В 30 «люблю, куплю, поедем на дачу». В 40 «люблю, куплю, кондиционер». А после 50 фраза «люблю» записал нас к хорошему врачу вообще может считаться самым искренним признанием в чувствах. И так даже романтичнее, друзья. Хорошо, что любовь с возрастом приобретает некие практические черты. Новинку Кирилла Триченко «люблю, куплю, поедем» слушали на радио «Дача». Продолжим утро в компании «Песен градусов» Алисы Мон и Филиппа Киркорова.
1: Погода.
2: Спонсор прогноза погоды – производственная компания «Арса». Сегодня в Волоколамске легкий ливень, температура плюс 17 градусов. Ветер южный – 3 метра в секунду. Давление 752 миллиметра ртутного столба. Влажность воздуха – 77%. Завтра умеренный дождь, плюс 10, плюс 16 градусов. Ветер юго-западный, 7 метров в секунду. Влажность воздуха, 86%.
3: Шагай легко, живи красиво с компанией «Арса Групп». Тротуарная плитка, брусчатка, бордюры. Огромный выбор декоративных элементов для благоустройства участка. Собственное производство, гарантия честной цены и качества. Профессиональные мастера. При укладке под ключ дизайн-проект в подарок. «Арса Групп». Русский район, село Покровское, магистральная, дом 18. Телефон плюс 7 964 641 20 52. Сайт arsagroup.ru.

0: продемонстрировать свой бронзовый загар, свое самое удачное лето. Просим каждого слушателя радиоудачи, если ваша жаркая история откликнется нашей команде, мы вам позвоним, вручим классный приз для шикарного отдыха и отправим в финал нашей всероссийской акции «Лето с сюрпризом». Каждый будний день в 8:45 по московскому времени знакомимся с счастливчиками, которые будут бороться за главный приз – 2 туристических круиза из Сочи в Турцию на морском лайнере. Станьте участником акции и вы, заходите на сайт radiodacha.ru, там найдете форму регистрации, правила и другую информацию для слушателей старше 18 лет.
1: Реклама.
2: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Только в Sunlight. Золотые цепи Московского цепевязального завода 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
5: Когда открыто 263 молодежных центра, это значит, что тысячи молодых людей смогут найти новый круг общения, самореализоваться, воплотить в жизнь свои идеи и развить таланты. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
6: Наш лецитин, поди, лучший лецитин в мире.
7: Ну, слав тебе, Господи, понял, наконец.
8: Приобретайте на маркетплейсах и в аптеках.
9: БАД не является лекарственным средством.
10: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026. С 24 по 30 октября. Белек, Турция. Отель «Титаник Делюкс». Гольф «Белек». Михаил Шуфутинский. Михаил Бублик. Султан Лагучев. Алексей Брянцев. Евгений Григорьев. Алексей Петрухин. Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. В честь Международного дня защиты детей особое предложение для семей. Только при бронировании тура в июне дети до 12 лет проживают и отдыхают бесплатно. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.
11: Муравьи везде и всюду. Надоели, просто жуть. Ты возьми «Великий воин» и про них совсем забудь. Поможет и в саду, и в доме. Запомните, «Великий воин».

0: Радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555. Спонсор рубрики АО «Спасибо».

0: Суточно.ру.
1: 6+.
2: На радио «Дача».
3: Удачный момент.
4: Здравствуйте, радио «Дача». Я из Курска, но в данный момент работаю сейчас с Орлом. Хотел бы передать своей семье привет. Жене Екатерине, дочке Соне и сыну Николаю. Желаю вам хорошего настроения. Я вас люблю и ставлю песню группы «Рок Острова». Спасибо, радио «Дача».

0: новости.
1: В студии радио «Дача» с новостями Юлия Насонова. Здравствуйте. В Рособорнадзоре определили порядок о несогласии с баллами за ЕГЭ. Как пишет РИА Новости со ссылкой на соответствующий документ, апелляцию можно подать в течение 2 рабочих дней после официального объявления результатов. Это вправе сделать сам участник экзамена, его родители при предъявлении документов, удостоверяющих личность, либо уполномоченные представители по доверенности. Заявления принимаются в своей школе или в месте, где выпускник был зарегистрирован на сдачу ЕГЭ. Кроме того, предусмотрена возможность подачи апелляции с использованием информационно-коммуникационных технологий. Уточняется, комиссия рассматривает заявление в течение 4 рабочих дней. При этом количество первичных баллов может увеличиться, уменьшиться или остаться прежним. Напомню, основная волна сдачи ЕГЭ в России стартовала в начале лета. Первые результаты участникам начали приходить 13 июня. В Росавиации ограничили вылеты из аэропортов России в Иран. До 24 июня они запрещены в период с 11 часов ночи до 11 дня по московскому времени. В остальное время решение о полетах принимается на основе оценки рисков, в том числе с учетом соответствующих рекомендаций Международной организации гражданской авиации. В эфире одного из главных музыкальных телеканалов страны у вас есть возможность погрузиться в дачную атмосферу, не выходя из дома. В четверг в 9 утра и в воскресенье в 9:30 в эфир Муз-ТВ выходит дачный плейлист «Радио Дача». Это шикарная подборка летних клипов для отличного настроения. Во время трансляции у каждого зрителя есть возможность отправить свое сообщение в эфир. Нужно отсканировать QR-код и перейти на специальный сайт. Самые интересные послания будут прочитаны еще и в эфире «Радио Дача» для зрителей старше 16 лет. Это все новости к данной минуте. С вами была Юлия Насонова. Оставайтесь в компании «Радио Дача».
0: Прямо сейчас

0: буквально угрожает финалом отношений. Ани Лорак в своем хите «Забирай» на радиодачу прогнозирует суженому даже небо исчезновение, если тот решит ее бросить. Хорошая мотивация продолжать отношения. Мы, команда радиодачи, у вас, друзья, ничего забирать не будем. Наоборот, подарим премьеру музыкальную. Уже завтра в нашем эфире свою новую песню о любви к девушке, которая живет в стране восходящего солнца, представит Сергей Ростов. В течение всего дня слушайте новинку «Майя, звезда Шанхая» на волнах радиодача. Легкая летняя песня станет отличным дополнением вашего рабочего дня.
1: Реклама. Мы создаем памятники. Мы изготавливаем ограды. Производим их установку. Мы даем гарантию на все виды работ. Производственная компания «Ангелов». Город Волоколамск, улица Новосолдатская, 10А. Здание «Ателье». Шаховская, улица Первая Советская, 16. 8-904-00-25-80. Внимание! Компания «Мастерстрой» предлагает тротуарную плитку «Гонами» прямо с нового завода. Вибропрессованная и вибролитая плитка произведена на немецком оборудовании, приспособлена к различным погодным условиям, имеет широкую линейку форм и расцветок. «Мастерстрой» гарантирует качество по приятной цене. Доставим, установим, проконсультируем. Волоколамский район, поселок Чисмино, улица Центральная, 1. Телефон 8-926-105-94-14. Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8-966-138-138-4.

важно, друзья, сделать две вещи. Во-первых, понаблюдать это цветение, разглядывать цветочки, всевозможные растения для себя какие-то новые открыть. А во-вторых, не забыть поздравить с этим периодом своего близкого человека. Сделать это можно в программе «Удачный час» на радио «Дача». Она стартует уже в полдень по московскому времени. Ждем ваши музыкальные заявки. Звоните в студию по номеру 8495-995-2555. Говорите, как любите своих близких и ставьте для них особенные песни. Ну а я, Даня Борисов, еще через пару минут полезной информацией поделюсь и отправлюсь домой. Всем отличного дня в компании «Радио Дача».

0: Энциклопедия народной мудрости Марины Федункин.
1: При выборе квартиры самое главное – это занавески. И если за занавесками есть море, то, скорее всего, это хорошая квартира.
0: Это «Радио Дача».

0: правах рекламы. Честно о полезном.
1: Всем привет, вы на волнах Радио Дача. А у вас в саду есть декоративные кустарники? Чтобы они радовали пышным цветением и пестрой листвой, им нужно помогать. Прекрасным помощником является инновационная разработка пробиогранулы для декоративных кустарников. Это мягкое удобрение пролонгированного действия, обеспечивающее растение питательными веществами на весь сезон. Достоинства пробиогранул. Безопасны для корней и почвенной микрофлоры, содержат микроорганизмы-добытчики питательных веществ и гуматы для защиты от стрессов и улучшения почвы. А вот специально для гортензии, ротодендронов, голубики и других кислотолюбивых кустарников есть пробиогранулы с подкисляющим эффектом, которые поддерживают необходимый уровень pH для этих растений. Любители хвойных кустарников и деревьев, обратите внимание на пробиогранулы хвойные со специально сбалансированным составом для таких растений. Любые пробиогранулы нужно вносить как в посадочную яму, так и в качестве подкормки в приствольный круг, заделывая почву с последующим поливом. Это можно делать в любое время года, не поздно даже сейчас. Друзья, не забывайте про удивительно эффективные биопрепараты кормилица микориза и 33 богатыря. Их нужно вносить под все культуры в саду. Овощные, плодовые, декоративные и хвойные растения. Это можно делать в любое время года и в июне совсем не поздно. Вы получите потрясающий эффект по декоративным свойствам любых кустарников, а у плодовых кустарников повысите урожайность. Также замечательно действуют они и на все овощные и ягодные культуры. Также помните и о регулярном обработках фитоспорином и гуми для профилактики болезней и защиты растений от стрессов. Так вы вырастите еду плюс 800% пользы, то есть каждый витамин и минерал повысится до 40%. В сумме по 20 нутриентам получится до 800% пользы для здоровья и долголетия. Выращивайте с пользой в компании «Радио Дача». ООО «НВП Башинком», город Уфа, УГРН 102-020-255-71-21.
0: Честно о полезном. На «Радио Дача».

0: всероссийская акция «Радиодача. Лето с сюрпризом».
1: Поделитесь своей летней историей, запечатленной на фото.
0: Расскажите, что происходит на снимке.
1: И получите возможность выиграть шикарные призы для удачного отдыха. А 28 августа мы разыграем главный приз. Два победителя отправятся в круиз на морском лайнере «Астория Гранде» из Сочи в Турцию.
0: Возрастное ограничение 18+.
1: Партнер акции ООО «Судоходная компания «Аквилон». Морские круизы на лайнере «Астория Гранде» из Сочи в Турцию, Египет, Грецию, Италию и на Мальту. Живописные бухты, насыщенная развлекательная программа и потрясающая кухня.
0: Реклама.
2: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй «Эскузан» – растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. «Эскузан» дарит легкость в каждом шаге.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Бриллианты по шок-цене только в Sunlight. Золотая подвеска с природным бриллиантом за 1990 рублей. Только в июне. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight – идеальный подарок. 16+.
5: Достижение технологического лидерства невозможно без профессиональных руководителей. Государственный университет управления готовит организаторов производства, чиновников и предпринимателей со времен Российской империи. Мощная поддержка молодых ученых, современное техническое обеспечение, свобода творчества – и все это на территории единого просторного кампуса. ГУ. Стань лучшей версией.

0: доставкой. Вкусвилл. АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. 0+.
1: Надь, ты слышала про наш лецитин? Что это?
2: Наш лецитин – это комплекс эссенциальных натуральных фосфолипидов.
1: И зачем они нужны?
2: А питаемся неправильно. Да и алкогольное отравление – не редкость. А фосфолипиды защищают клетки от неприятных последствий.
1: А почему называется наш лецитин?
2: А потому что сделан из нашего кубанского подсолнечника.
3: Вот-вот, из нашего подсолнечника, а не из заморской сои.
4: Спрашивайте в аптеках «Наш лецитин».
5: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
6: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает

0: Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачноепесни.рф.
0: Категория

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, любимая радио «Дача». Меня зовут Акаш Терентьев, я звоню из Рязани. Хочу передать большой привет Акиму, Рамину и Якубу. Прошу для ребят поставить шикарный хит, который мне очень нравится. Колечко на память колечко, теперь не свободно сердечко. Всем слушателям бодрого настроения. Хорошо там, здесь дорогой радио «Дача».

0: новости.
1: В студии радио «Дача» с новостями Юлия Насонова. Здравствуйте. Развитие искусственного интеллекта способно спровоцировать отказ от письменных дипломных работ в вузах. Выпускники могут начать сдавать устный экзамен. Такое заявление сделал глава Миноборнауки Валерий Фальков. По его словам, именно устное тестирование поможет объективно оценить реальные знания. Добавлю, ранее сообщалось, что приемная кампания в российские вузы стартует 20 июня. С этого дня официально начинается прием заявлений и документов в учебные заведения для поступления на бюджетные и коммерческие места. Мэр Сергей Собянин заявил, что в Москве продлят Филевскую и Сокольническую линии метро. Так, Филевская пойдет от станции Кунцевская до Сколково. Она увеличится примерно на 12 километров. Возведение нового участка охватит территорию районов Фили-Давыдково, Кунцево, Очаково-Матвеевская и Можайский. Всего планируется построить 5 платформ. Между тем, Сокольническую линию продлят в Ярославский район, где живут около 100 тысяч человек. Градоначальник рассказал, на новом отрезке длиной более 8 километров, который пройдет на северо-восток от бульвара Рокоссовского, планируется строительство 2 станций – МГСУ и Ярославская. Водители призвали пользоваться метро из-за ожидающейся сегодня непогоды в Москве. Это будет быстрее и безопаснее, подчеркнули столичные власти. Они также заявили, если поездку на автомобиле перенести не удалось, важно проявить внимательность на дорогах. В свою очередь, синоптики сообщили, в понедельник в столичном регионе прогнозируется облачная с прояснениями погода, дождь, сильный ветер, местами пройдет гроза. Днем будет до плюс 22. В центре ФОБОС добавили, всю наступившую неделю в Москве и области будет прохладно и дождливо. За это время может выпасть до половины нормы осадков июня. Этот выпуск завершен, а далее не пропустите программу по вашим заявкам «Удачный час». Оставайтесь в компании «Радио Дача».
0: На «Радио Дача» «Удачный час».
2: Легкого, бодрого понедельника желаю всем слушателям «Радио Дача». Мария Федорова с вами. И вот она, программа по вашим заявкам «Удачный час» стартовала. Ждем поздравления и приветы на наш номер телефона 8495-995-2555. Звоните, запишем с вами сообщение голосовое и закрепим его в вашей любимой песне. Либо просто прочитаем приятное послание через, ну, собственно, то, которое вы отправляете в мессенджер «Макс» на номер 8910-004-49-24. И вот парочка таких сообщений уже готова к моему прочтению. Юльчик поздравляет свою маму с днем рождения. Милая мамочка, желаю тебе здоровья, удачи, душевного спокойствия, море поводов для улыбок. Спасибо, что ты у меня есть. Люблю тебя, ценю и всегда рядом. И еще одно послание. Поздравляем своего нашего мужа, отца, тестя, деда, зятя, друга в одном лице, Виктора Николаевича Кузалова из Брянской области, с днем рождения. Желаем счастья, здоровья, всего наилучшего. Песню подарочную ловите, Юрий Шатунов, хит «С днем рождения» для всех именинников этого дня.

0: Это радио «Дача». Удачный час.
1: Звоните.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, меня зовут Елена, звоню я из Москвы. Хотела бы передать песню Ани Лорак «Танцы» для всех невидимых из Нижегородской области. Всем желаю здоровья, счастья и всего самого хорошего. Хорошего летней погоды. Спасибо, радио «Дача».

очереди ваши сообщения в программе «Удачный час» на радио «Дача». Читаю послания из мессенджера «Макс». Те, которые вы отправляете к нам на номер 8-910-004-49-24. Юля отправляет привет в город Великие Луки. Поздравляет с прошедшим праздником легкой промышленности любимых коллег Олю, Юлю, Аллу, Марину и Лилечку. Любимой жене Оксане большой привет передает муж Егор. Желает хорошего дня и отличного отпуска замечательным подружкам Насте и Виктории. Это сообщение прислала Елена. Желает отлично отдохнуть, насладиться этим летом и вновь вернуться на работу. Песню тоже отличную будем слушать на радио «Дача». Зайнаб Махаева прямо сейчас с композицией «Сердце на костре».

0: Удачный час продолжается.
1: Звоните.
0: Телефон в Москве. 8495-995-2555. Это Радио Дача.
2: Здравствуйте, Радио Дача. Меня зовут Анастасия. Я звоню из города Подольска. Хочу передать всем привет и пожелать отличной рабочей недели. И заказываю песню Андрея Губина «Забытый тобой». Спасибо, Радио Дача.

0: Мы принятым в программе «Удачный час» на радио «Дача». Напомню о нашем юбилейном фестивале «Удачные песни», который пройдет в Москве 26 сентября в Лайф-арене. В этом году радио «Дача» отмечает свое 20-летие, и праздновать будем вместе с вашими любимыми артистами. В этот вечер 26 сентября с нами будут Полина Гагарина, Стас Михайлов, Сергей Лазарев, Ольга Зарубина, группа «Отпетые мошенники», «Чепик», группа «Корни» и еще более 20 артистов. Это грандиозное шоу, нельзя пропустить. Подробности читайте на сайте удачныепесни.рф. Возрастное ограничение 12+. Вот очень важная информация. Надеюсь, уже не забываете, что у нас юбилей в этом году. А мы не забываем поздравлять вас с вашими праздниками, либо просто передавать привет. Вот, пожалуйста, Кирилл отправляет привет своему папе в город Люберцы. Желает отличного дня. Людмила передает привет доченьке Елизавете в поселок Вербилки. Завтра у нее последний экзамен. Желает дочке удачи. Очень сильно ее любит и гордится. Далее, что у нас есть? Сергей написал. Поздравляем с днем рождения нашего товарища, коллегу Павла Владимировича. Желаем здоровья, счастья, всего наилучшего тебе, Пашка-улыбашка. Коллеги и друзья из 7-го кабинета. И еще одно сообщение прочту. Римма пишет от всего коллектива ООО ТК «Центр ПАК Москва». Поздравляем нашего ведущего бухгалтера Олесю Николаевну Зайцеву с днем рождения. Она является ярким лучиком в нашей компании. Добрейшей души человек. Желаем Олесе процветания, долгих лет, счастливой жизни. С уважением, коллеги. Мы тоже присоединяемся. Ваши послания озвучим в ближайшие минуты на радио «Дача». Оставайтесь с нами.
1: Погода. Спонсор прогноза погоды – производственная компания «Арса». Сегодня в Волоколамске легкий ливень. Температура плюс 17 градусов. Ветер южный 3 метра в секунду. Давление 752 миллиметра ртутного столба. Влажность воздуха 77%. Завтра умеренный дождь, плюс 10, плюс 16 градусов. Ветер юго-западный, 7 метров в секунду. Влажность воздуха 86%.
2: Шагай легко, живи красиво с компанией «Арса Групп». Тротуарная плитка, брусчатка, бордюры. Огромный выбор декоративных элементов для благоустройства участка. Собственное производство, гарантия честной цены и качества. Профессиональные мастера. При укладке под ключ дизайн-проект в подарок. «Арса Групп». Русский район, село Покровское, магистральная, дом 18. Телефон плюс 7-964-641-2052. Сайт arsagroup.ru.
3: Реклама. Дорогие друзья, я, Евгений Петросян, приглашаю вас на свой большой сольный концерт под названием «И в шутку, и всерьез». 24 июня. Москонцерт-холл. Билеты можно приобрести на сайте Москонцерта. Жду нашей встречи.
2: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8-966-138-138-4.

0: Крестный час продолжается.
1: Звоните. Телефон в Москве. 8495-995-2555. Это «Радио Дача».
2: Здравствуйте, уважаемая радиодача. Вас беспокоит Семенова Лилия Викторовна, которая 8 лет тому назад заказывала для мужа поздравления. И хочу еще раз попросить. Исполните песню «Аллегровой» для моего Женечки, которому вчера исполнилось 68 лет. Здоровья тебе, мой дорогой, здоровья, еще раз здоровья. Остальное с тобой у нас все есть. А вас, радиодача, мы очень любим. Спасибо большое.

рождения, желаем ему здоровья, счастья, успехов во всем и всего самого прекрасного от любящей жены Валентины. И родственники Венгловский и Антипенко из Набережных Челнов тоже присоединяются. Михаила, что написал: мы приехали в Крым из Мурманска, погода хорошая, отправляю привет брату Александру, желаю ему крепкого здоровья и успехов. И от Оксаны летит привет любимому Евгению Лопакову, хорошего дня и настроения. И песня хорошая для вас в исполнении «Жасмин» на радио «Дача».

0: передача. Это «Удачный час».
1: Звоните. Телефон в Москве. 8495-995-2555.
2: Добрый день, Радио Удачи. Меня зовут Алексей. Я из Тольятти. Хочу поздравить мою тещу. У нее сегодня юбилей. И пожелать ей здоровья, удачи, успехов в жизни. Зовут ее Светлана. Специально для нее заказываю песню «За глаза твои карие». Спасибо, Радио Удачи.

«Дачный час» на радио «Дача». Напомню, послание принимаем в мессенджер «Макс» на номер 8-910-004-49-24. Мария отправляет привет любимому мужу Александру и дочке Милене. Пишет: «Очень вас люблю» и в город Пензу. А большущий привет улетает. Верончик шлет привет всем жителям деревни Нововолково. Пламенный привет отдельные семьям Газовым, Геннадию и Людмиле. А, семье, понятно. Ну и всем родственникам тоже, я думаю, не прочь, Верунчик, привет передать. Олеся из Новосибирска отправляет привет своим родным, семьям Поповых и Савушкиных. И мама Таня отправляет привет в деревню Петрушина, доченьке Дарье. Друзья, к вашим сообщениям обязательно вернусь в ближайшие минуты на радио «Дача». Всем легкого понедельника.

0: «Брачный час» продолжается. Звоните. Телефон в Москве. 8495-995-2555. Это «Радио Дача».
1: Здравствуйте, «Радио Дача». Меня зовут Наталья. Всем слушателям большой жаркий привет из Казахстана. Желаю всем всегда солнечного настроения.

А вот и свеженькие поздравления, приветы на радиодаче в программе «Удачный час». Принимайте Софию Королькову, любимую доченьку, с днем рождения, с 9-летием. Поздравляет папа, мама и сестра Машуля. Желает здоровья, радости, исполнения всех желаний. Ты наша радость, пишут ваши родные. Наталья отправляет огромный привет любимой дочке Виктории и любимому мужу Андрею. Далее привет крестной тете и тете Вале от Татьяны. Это сообщение. Еще один привет сыновьям Михаилу и Кириллу. Желаем хорошего дня. Вот кто пожелал, не написано. Ну, логично, либо мама, либо папа. И Валентина поздравляет всех слушателей радиодачи с началом трудовой недели. Отправляет огромный привет в Екатеринбург Альбине Гостевских. Выражает благодарность за то, что она приняла ее, показала город и все остальное. Было классно. Спасибо, отправляет Валентина из Пермского края. Песню для вас поставим в исполнении Юлии Михальчик на радиодаче. Новинка «Буду твоей кошкой» называется композиция.

0: финальные сообщения с удовольствием прочитаю на радиодаче в программе «Удачный час». Светлана Сергиенко припишет вот что. «Привет, любимая радиодача. Хочу разделить с вами радость. Стартовала последняя рабочая неделя перед долгожданным отпуском 2026 года. Целых 56 дней заслуженного отдыха. Ура, ура, ура!» Сергиенко Светлана из станицы Тбилисской Краснодарского края. «Отлично завершить эту неделю и отдохнуть от души. Мы вместе с вами. Радиодача в любом месте, под любое настроение». София хочет подбодрить своих любимых коллег, Веронику и Нину. Пишет: «Мы переживем этот понедельник, как бы ни было тяжело». Конечно, переживете с нами-то. Далее поздравляем коллектив Петровской швейной фабрики «Теплодвижение» с Днем легкой промышленности, который отмечался вчера. Девочки с ОТК подписались. Петр отправляет привет всем дачникам. Елена передает привет любимому мужу Сашеньке, сыночку Диме и маме Оле. Людмила из Набережных Челнов отправляет привет своей большой семье Митюшкиных, родителям Надежде и Владимиру, дяде с тетей Юрию и Галине, самой лучшей сестре Наталье, сыновьям Антону и Макару, двоюродному братишке Саньке и его дочке Василисе. И еще один привет всем жителям города Волжска. Мы построили беседку, сидим, жарим шашлык, отдыхаем. Таткаевы, Вагаповы, Еремеевы. Привет вам всем отправила Анастасия. Друзья, еще одну заявку, точнее не одну, еще две музыкальные заявки до финала этого часа исполню на радиодаче. И встретимся в новой 60 минутке. Меня зовут Мария Федорова. Бодрого, легкого всем начала недели. Разумеется, в компании «Радиодача».
1: Дачные объявления. Вы звоните.
2: Здравствуйте, уважаемый «Радиодача». Меня зовут Виктор.
3: Вы поздравляете.
4: Хочу заказать песню для моей любимой дочки Зарины.
1: Вы говорите теплые слова.
4: Бабушка, я тебя люблю.
1: Это ваш
3: удачный момент.
1: В конце каждого часа на «Радиодача». Спонсор рубрики АО «Суточно». «Радиодача».

0: круглосуточно.
1: 6+.
2: Реклама. Джак Т9. Пикап номер один. Полный привод. Восьмиступенчатый автомат. 224 лошадиные силы. От 3 619 000 рублей. Джак Т9. Победитель премии внедорожник года 2025. Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на jackcar.ru.
3: Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 6 990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
4: Когда вместо пустыря появляется новый сквер, а темный овраг превращается в освещенную прогулочную зону, это значит, что более 80 500 территорий стали комфортнее. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
5: Здесь проходили обучение имперские чиновники, партийные функционеры и бизнесмены новой России. Мы предлагаем широкую линейку направлений подготовки. От государственных служащих и юристов до маркетологов и спортивных менеджеров. Идеальная комбинация традиционных методов подготовки и новаторского подхода к образованию. ГУ – это не кузница кадров, а ювелирная мастерская элиты страны. ГУ – управляй будущим.
6: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. В честь международного Дня защиты детей особое предложение для семей. Только при бронировании тура в июне дети до 12 лет проживают и отдыхают бесплатно. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+. Удачный час.
7: Добрый день, радио «Удачи». Меня зовут Полина, я из Тольятти. Хочу поздравить свою бабушку Светлану. У нее сегодня день рождения, юбилей. Пожелать ей здоровья, удачи и успехов на даче. И поставить для нее песню «Горький мед Буйнов». Спасибо, радио «Удача».

0: Точный час.
1: Здравствуйте, радио «Удача». Меня зовут Евгения. Я из города Коломны. Хочу поздравить своих детей, Наху и сына, с бумажной свадьбой 2 года. Желаю от души идти вместе по жизненному пути радости, бесконечного счастья и любви. И здоровья на долгие года, мои дорогие. Люблю вас. С праздником, с бумажной свадьбой. Горько! Спасибо, радио!

0: Ежедневно, в полдень, а в выходные еще и в 6 вечера по московскому времени вас ждет удачный час.
1: Не пропустите.
0: Только на Радио Дача. В Москве час дня. С вами Радио Дача.

0: новости.
1: В студии радио «Дача» с новостями Юлия Насонова. Здравствуйте. Президент России поздравил главу Китайской Народной Республики с днем рождения. В своей телеграмме Владимир Путин назвал впечатляющими успехи Китая под руководством Си Цзиньпина и пожелал ему здоровья, счастья и благополучия. Кроме того, глава нашего государства отметил укрепление связи между двумя странами и заявил, что договоренности, достигнутые во время его недавнего визита в КНР, имеют большое значение для укрепления двустороннего сотрудничества. Владимир Путин подчеркнул, лидер России и Китая продолжат конструктивный диалог и тесную совместную работу на благо народов двух государств и в интересах построения справедливого миропорядка. На портале госуслуг к сентябрю появится тревожная кнопка от мошенников. Соответствующий закон приняли депутаты Госдумы. Как рассказали в Комитете Нижней палаты парламента по информационной политике, сейчас при непонятном списывании денег с карты нужно звонить в банк и доказывать свою правоту. А с осени будет достаточно зайти на госуслуги, нажать одну кнопку, и сигнал автоматически поступит в систему антифрод. Она связывает банки, сотовых операторов и правоохранителей, которые смогут придержать подозрительный перевод, заблокировать мошеннические звонки и взять данные в работу. Лето в эфире «Радио Дача» началось вместе с грандиозным проектом «Лето с сюрпризом». Наша команда по сложившейся традиции будет менять ваши яркие фотографии на шикарные призы для удачного отдыха. Чтобы принять участие в акции, нужно зарегистрироваться на сайте radiodacha.ru, приложить к анкете снимок и написать небольшой рассказ о том, почему вы выбрали именно его. В конце августа мы разыграем главный приз – туристическое путешествие на морском лайнере из Сочи в Турцию для слушателей старше 18 лет. Курс доллара на сегодня 71 рубль 91 копейка, евро 82 рубля 97 копеек. Это все новости к данной минуте.
0: Прямо сейчас

0: Энциклопедия народной мудрости Марины Федункин.
1: После выходных трудные только первые 5 дней.
0: Это радио «Дача».

0: нравится, потому что всегда хорошо там, где есть радиодача. И настраиваемся потихоньку на рабочий лад вместе всей страной. В ближайшие минуты будем наслаждаться любимыми хитами. Группа «Винтаж», Игоря Саруханова и Александра Малинина на радиодаче. С вами Мария Федорова. Всем чудесного дня желаю.
1: Реклама. Москонцерт представляет концерт-кроссовер «Абба. Музыка, изменившая мир». Легендарные хиты группы «Абба», зажигательные диско-ритмы, романтика, энергия и мелодии, покорившие весь мир. 2 июля в 19:00 на сцене Москонцерт Холла. Яркое музыкальное шоу, которое подарит атмосферу настоящего праздника. В программе принимают участие Алла Амилюта, Мари Карне, джаз-ансамбль заслуженного артиста России Алекса Новикова и другие звезды. Билеты на сайте mosconcert.moscow.
2: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8-966-138-138-4.

0: свою новую песню о любви к девушке, которая живет в стране восходящего солнца. Итак, в течение всего дня слушайте новинку «Майя, звезда Шанхая». Да, эта веселая, легкая, летняя песня станет отличным дополнением вашего рабочего дня. Не пропустите премьеру большую на радиодаче завтра. А в ближайшие минуты будем слушать классные хиты от группы «Комбинация». Алла Рит и Алексей Петрухин заглянут к нам в гости на радиодаче. И песня группы «Браво» тоже украсит этот понедельник. Оставайтесь с нами.
1: Реклама. Внимание! Компания «Мастерстрой» предлагает тротуарную плитку «Гонами» прямо с нового завода. Вибропрессованная и вибролитая плитка произведена на немецком оборудовании, приспособлена к различным погодным условиям, имеет широкую линейку форм и расцветок. «Мастерстрой» гарантирует качество по приятной цене. Доставим, установим, проконсультируем. Волоколамский район, поселок Чисмино, улица Центральная, 1. Телефон 8-926-105-94-14. Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8-966-138-138-4.

0: Принять участие нужно зарегистрироваться на сайте radiodacha.ru, приложить к анкете свой яркий летний снимок и написать небольшой рассказ, почему вы выбрали именно это фото для участия. За самые интересные снимки радиодачи подарят шикарные призы для удачного отдыха и путевку в финал. Там 28 августа мы разыграем главный приз – два туристических путешествия на круизном лайнере из Сочи в Турцию. Вдохновляйтесь и участвуйте в акции «Лето с сюрпризом». Все подробности и правила читайте на сайте radiodacha.ru. Для слушателей старше 18 лет. Удачи вам и хорошего дня. Проведем его вместе. Будем слушать в ближайшие минуты на радиодаче душевную песню в исполнении Егора Крида.
1: Дачные объявления. Вы звоните.
2: Здравствуйте, уважаемый радиодача. Меня зовут Виктор.
3: Вы поздравляете.
4: Хочу заказать песню для моей любимой дочери Зарины.
1: Вы говорите теплые слова.
4: Бабушка, я тебя люблю.
1: Это ваш
3: удачный момент.
1: В конце каждого часа на радиодача. Спонсор рубрики АО «Суточно».

0: Круглосуточно.ру.
1: 6+.
2: Реклама. Ожоги, ссадины и раны, укусы комаров, царапины котов. На даче мажем эмаланом, все заживляет без рубцов. Не сыпьте соль на рану, помажьте эмаланом. Эмалан – коллагеновая регенерация ран. Ищите эмалан в аптеках и на маркетплейсах. АО «Премьерфарма», УГРН 120-770-012-24-97. Местонахождение – город Москва, улица Баконинская, 69, строение 1, помещение 1, корпус 16, офис 210. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией.
3: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Радио «Дача» представляет 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
5: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
2: Михаил Шуфутинский.
6: Марджанджа, Марджанджа, где же ты, где?
5: Юлиана Караулова.
2: Отпетые мошенники.
7: Люби меня, люби.
2: Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
5: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.

0: Ты спишь, что нового скажи? Звоню, на сердце лед. Гуляю с тенью ночью в три, мне память снова врет. Я знаю поздно, что никогда не поздно врут. Все понимаю, ты поспи, я утром наберу.
1: Звоню ночами через день, но чувствую, не ждешь. На том конце звучит знакомая в голосе дрожь. Наш разговор похож на сон, ты не буди меня. Устал холодный телефон, стал холоднее сим.

0: Радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, Радио «Дача». Меня зовут Андрей. Я звоню из города Рыбинск, Ярославской области. Хочу поздравить всех соседей по даче с прекрасной погодой. Пожелать им хорошего настроения. И пусть прозвучит песня Наташи Королевой «Подсолнухи». Спасибо большое. Радио «Дача».

0: Новости.
1: В студии «Радиодача» с новостями Екатерина Родина. Здравствуйте. С момента запуска сервиса сим-карты на госуслугах им воспользовались 200 миллионов раз, сообщили в Минцифры. Услуга позволяет проверить, какие мобильные номера оформлены на имя гражданина, увидеть договоры со всеми операторами, а также приостановить или расторгнуть их. Всего заблокировано почти 2 миллиона сим-карт. В министерстве подчеркнули, что сервис помогает защититься от мошенников, контролировать договор связи и противно выявлять неизвестные номера. Представители России и Кении работают над соглашением о прямом авиасообщении между странами, пишет издание «Коммерсант». Для более детального рассмотрения предложений стороны ожидают визит президента Кении в Россию, который состоится в октябре. Ранее сообщалось, что Россия планирует запустить в этом году прямое авиасообщение с Малайзией, а также увеличить число рейсов в Китай, Индонезию, Индию и страны Ближнего Востока после нормализации ситуации в регионе. С начала года в России зафиксирован рост числа ДТП, водители которых скрылись с места происшествия на почти 7%. В результате таких аварий погибли 39 человек, ранения получили более 800 человек, сообщает госавтоинспекция. Наибольшее количество подобных инцидентов отмечено в Нижегородской области, Приморском крае, Челябинской области и Москве. По мнению экспертов, чаще всего водители скрываются в состоянии паники или алкогольного опьянения, пытаясь избежать ответственности за нетрезвое вождение. На этой неделе с 15 по 20 июня в Москве ожидается прохладная и дождливая погода, характерна скорее для мая, сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. Сегодня облачно, с прояснениями, днем до плюс 22 градусов, вечером возможны кратковременные ливни. Ветер порывистый 4,9 метров в секунду. До субботы включительно регион будет находиться в тыловой части североатлантического циклона. Ночью 8-13 градусов, днем 15-20, это на 5 градусов ниже нормы. Этот выпуск завершен. Николай Басков и песня «Все цветы» прозвучит далее в нашем новом музыкальном часе. Оставайтесь в компании «Радио Дача».
0: Прямо сейчас.

0: музыкальную заявку обещаем исполнить в финале этого часа на Радио Дача. Рубрика «Удачный момент» работает и ждет от вас приветы и поздравления. Номер для связи 84959952555. Звоните, оставляйте пожелания и заказывайте любимые песни. И любимые хиты обещаем вам далее на Радио Дача. В ближайшие минуты будем слушать группу «Добро», Наталью Власову. И будет новинка Никита, Мария Зайцева и диджей Фурс. Все слова о любви для вас на Радио Дача.
1: Реклама. Мы проектируем. Мы режем и шлифуем. Мы фрезеруем и гравируем. Мы создаем памятники. Производственная компания «Ангелов». Город Волоколамск, улица Новосолдатская, 10А. Здание «Ателье». Шаховская, улица Первая Советская, 16. 8-904-00-25-80.
2: Дорогие друзья, я, Евгений Петросян, приглашаю вас на свой большой сольный концерт под названием «И в шутку, и всерьез». 24 июня. Москонцерт-холл. Билеты можно приобрести на сайте Москонцерта. Жду нашей встречи.
3: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8-966-138-138-4.

0: всем слушателям радио «Дача». Летнего чудесного настроения желаем, обещаем отличную музыку. С удовольствием будем слушать в ближайшие минуты хиты группы «Фабрика», группы «Веселые ребята» и Стаса Михайлова. Летнего всем настроения, кто сейчас на побережье морском. Вам морской, конечно же, привет. Будем вместе.
1: Погода. Спонсор прогноза погоды – производственная компания «Арса». Сегодня в Волоколамске легкий ливень, температура плюс 16 градусов. Ветер южный 1 метр в секунду. Давление 752 миллиметра ртутного столба. Влажность воздуха 88%. Завтра возможен кратковременный дождь, плюс 10, плюс 17 градусов. Ветер юго-западный 8 метров в секунду. Влажность воздуха

0: исполняем ваши музыкальные желания. Вот ближайшую заявку обещаем исполнить в рубрике «Удачный момент» уже совсем скоро. А чуть раньше будем слушать классные песни в исполнении Славы и группы «Чай вдвоем» на радио «Дача». Всем добрейшего понедельника!
1: Удачные объявления. Вы звоните.
2: Здравствуйте, уважаемый радио «Дача». Меня зовут Виктор.
3: Вы поздравляете.
4: Хочу заказать песню для моей любимой дочери Зарины.
1: Вы говорите теплые слова.
4: Бабушка, я тебя люблю.
1: Это ваш
3: удачный момент.
1: В конце каждого часа на радио «Дача». Спонсор рубрики АО «Суточно».

0: круглосуточно.ру.
1: 6+.
2: Реклама. Есть такая работа – помогать находить работу. Ежедневно этим занимаются в более 1200 кадровых центрах «Работа России». Когда люди могут быстро получить новую профессию, это значит, что у них появляются новые возможности. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
3: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Достижение технологического лидерства невозможно без профессиональных руководителей. Государственный университет управления готовит организаторов производства, чиновников и предпринимателей со времен Российской империи. Мощная поддержка молодых ученых, современное техническое обеспечение, свобода творчества. И все это на территории единого просторного кампуса. ГУ.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, меня зовут Светлана, я из Чувашии. Хочу поздравить своих девочек с окончанием экзаменов и хочу пожелать им всего хорошего, чтобы они помогали маме побольше. И прошу поставить песню «Лада Дэнс Регги в ночи». Спасибо, радио.

0: новости.
1: В студии «Радио Дача» с новостями Екатерина Родина. Здравствуйте. Минспорт планирует привлечь 30% людей с инвалидностью к регулярным занятиям спортом и физкультуры. Соответствующие целевые показатели включены в проект концепции развития адаптивной физической культуры и спорта в России на период до 2030 и с перспективы до 2036 года. Согласно данным, на 1 января текущего года вовлеченность граждан с инвалидностью в спортивную деятельность достигла 26%, тогда как годом ранее этот показатель составлял 25,5%. Кроме того, к 2030 году планируется увеличить долю спортивных объектов, приспособленных к занятию людей с ограниченными возможностями. В мае в крупных российских торговых сетях снизились минимальные цены на социально значимые товары, передает ТАСС. По сравнению с прошлым годом они уменьшились на 11%. Сильнее всего подешевели овощи, картофель, свекла, капуста и лук. Также снизились цены на рис, свинину, сливочное масло, морковь, чай, гречку, муку и молоко. Относительно апреля стоимость продуктов в минимальной ценовой категории сократилась в среднем на 2%. Аналитики Яндекса проанализировали запросы пользователей Калисии и выяснили, какие вопросы о мороженом россияне задают чаще всего, а также какой вкус у этого десерта считают самым популярным в стране. Согласно полученным данным, безусловный лидер по числу упоминаний – шоколадное мороженое. Второе место занимает клубничное, а третье – ванильное. Что касается содержания вопросов, то здесь чаще всего пользователи интересуются, как приготовить мороженое в домашних условиях. Также в топопулярных запросах вошел вопрос, можно ли есть мороженое, если болит горло. При этом среди тех, кто хочет сделать десерт самостоятельно, наибольшие интересы вызывают такие ингредиенты, как сливки, сгущенное молоко и шоколад. Этот выпуск завершен. Далее новый музыкальный час. Его откроет Таисия Повали и песни «Пусть вам повезет в любви». Оставайтесь в компании «Радио Дача» и слушайте хиты любимой радиостанции.
0: Прямо сейчас

0: Энциклопедия народной мудрости Марины Федункин.
1: Раньше, чтобы включить телевизор, звали взрослого. Теперь, чтобы разобраться с телефоном, нужно звать ребенка.
0: Это радио «Дача».

приветствую всех слушателей Радио Дача. Состоится уже осенью, 26 сентября. Мы будем праздновать 20-летие Радио Дача на большом юбилейном фестивале «Удачные песни» в Лайф-арене в Москве. В этот вечер с нами будут все ваши любимые артисты: Стас Михайлов, Сергей Лазарев, Михаил Шафутинский, Иракли, группа «Город 312» и еще более 20 артистов. Это грандиозное шоу, точно нельзя пропустить. Подробности читайте на сайте удачныепесни.рф. Возрастное ограничение 12+. А в ближайшие минуты в эфире Радио Дача будем слушать любимые хиты Марины Федункив, Александра Буйнова и Татьяны Булановой. Оставайтесь с нами.

0: судят по времени его пребывания в кипящей воде. Ну, примерно то же самое про людей можно сказать. Только что Марина Федункив была в эфире радиодачи с композицией «Я все равно круче». Далее будем слушать Юрия Антонова, Диму Билана и Наташу Королеву на радиодаче. Всем приятного понедельника.
1: Реклама. Внимание! Компания «Мастерстрой» предлагает тротуарную плитку «Гонами» прямо с нового завода. Вибропрессованная и вибролитая плитка произведена на

0: хорошее настроение, оно точно и вам пригодится, и вашим коллегам. А о музыке позаботимся мы, Радио Дача. В скором времени послушаем группу «Республика» и заявку исполним в рубрике «Удачный момент». Оставайтесь с нами.
1: Дачные объявления. Вы звоните.
2: Здравствуйте, уважаемый Радио Дача. Меня зовут Виктор.
3: Вы поздравляете.
4: Хочу заказать песню для моей любимой дочки Зарины.
1: Вы говорите теплые слова.
4: Бабушка, я тебя люблю.
1: Это ваш
3: удачный момент.
1: В конце каждого часа на Радио Дача. Спонсор рубрики АО «Суточно».

0: квартиру сниму на суточно.ру.
1: 6+.
2: Реклама. Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
3: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
2: Григорий Лепс.
4: Самый лучший день заходил вчера.
3: Полина Гагарина.
2: Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
3: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.

0: Радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Антонина Владимировна из Черкесска, Карачаево-Черкесия. Желаю ведущим радио «Дачи» здоровья, счастья. Прошу, чтобы песня «Обожаю я тебя, обожаю» звучала в эфире чаще. А еще я передаю всем своим родственникам большой привет и здоровья. Спасибо, радио «Дача».

шепчешь, фартук теребя. Любишь? Нет, конечно. Почему? Просто обожаю я тебя.

0: студии «Радиоудача» с новостями. Екатерина Родина, здравствуйте. В России собраны первые вагоны для поезда, который будет курсировать по высокоскоростной магистрали Москва-Санкт-Петербург. Об этом министр транспорта Андрей Никитин сообщил на встрече с президентом Владимиром Путиным. Состав рассчитан на скорость до 400 км в час, поэтому к сборке и безопасности предъявляются особые требования. В проекте задействовано около 150 предприятий. Параллельно продолжается строительство инфраструктуры для будущей ВСМ, включая мосты и переходы через автомобильные и железные дороги. С момента запуска сервиса сим-карты на госуслугах им воспользовались 200 миллионов раз, сообщили в Минцифры. Услуга позволяет проверить, какие мобильные номера оформлены на имя гражданина, увидеть договоры со всеми операторами, а также приостановить или расторгнуть их. Всего заблокировано почти 2 миллиона сим-карт. В министерстве подчеркнули, что сервис помогает защититься от мошенников, контролировать договоры связи и оперативно выявлять неизвестные номера. Согласно данным опроса ВЦИОМ, большинство россиян назвали идеальным вариантом жилья частный дом. При этом в реальности две трети респондентов живут в квартирах и лишь почти треть в собственных домах. В целом, своим текущим жильем довольны 75% граждан. Главными плюсами квартиры опрошенные считают большую кухню, наличие балкона, а среди преимуществ дома выделяют собственный участок и удобство внутри. Ключевые требования к району проживания – развитая инфраструктура и тишина. Легендарная радиостанция «Радиодача» готовится отпраздновать свое 20-летие. Юбилейный фестиваль «Удачные песни» состоится 26 сентября на площадке «Лайф-Арена». В этот вечер на одной сцене выступят Стас Михайлов, Инна Маликовая, группа «Новые самоцветы», Александр Иванов, Григорий Лепс, группа «Фабрика», «Ларит» и другие артисты. Подробную информацию о фестивале «Удачные песни» читайте на сайте удачныепесни.рф. Возрастное ограничение 12+. Этот выпуск завершен. Далее в нашем эфире прозвучит песня «Муси Пуси» в исполнении Кати Лель.
1: Прямо сейчас

0: тем не менее, лето в эфире «Радио Дача» продолжается. Отличная музыка для вас впереди. В скором времени будем слушать с удовольствием хиты Александра Добронравова, Александра Маршала, Султан Лагучев и Артик Асти. Также украсят этот наступающий вечер понедельника на «Радио Дача». Будем вместе.
1: Погода.
2: Спонсор прогноза погоды – производственная компания «Арса». Сегодня в Волоколамске легкий ливень, температура плюс 16 градусов. Ветер южный, 1 метр в секунду. Давление 752 миллиметра ртутного столба. Влажность воздуха 88%. Завтра возможен кратковременный дождь, плюс 10, плюс 17 градусов. Ветер юго-западный, 8 метров в секунду. Влажность воздуха 85%.
3: Шагай легко, живи красиво с компанией «Арса Групп». Тротуарная плитка, брусчатка, бордюры. Огромный выбор декоративных элементов для благоустройства участка. Собственное производство, гарантия честной цены и качества. Профессиональные мастера. При укладке под ключ дизайн-проект в подарок. «Арса Групп». Русский район, село Покровское, магистральная, дом 18. Телефон плюс 7-964-641-2052. Сайт arsagroup.ru.
4: Реклама.
5: Мы создаем памятники. Мы изготавливаем ограды. Производим их установку. Мы даем гарантию на все виды работ.
6: Производственная компания «Ангелов». Город Волоколамск, улица Новосолдатская, 10А. Здание «Ателье». Шаховская, улица Первая Советская, 16. 8-904-00-25-80.
7: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8-966-138-138-4.

шоу «Назад в будущее». Кстати, есть видеоверсия программы этой потрясающей встречи. Смотрите на всех цифровых площадках «Радио Дача». И готовьтесь подпевать любимым хитам. Далее в нашем эфире композиции Валерия Леонтьева, Юлия Михальчик и Филиппа Киркорова. Приятного вечера всем!

0: Поздравлений и приветов, напомню, номер для пожеланий 8495-995-2555. Уже совсем скоро исполним новую музыкальную заявку. Оставайтесь в компании «Радио Дача». Всем отличного вечера.
1: Дачные объявления. Улыбки, море, шашлыки, любимые люди рядом.
2: А как выглядит ваше самое счастливое лето?

0: Сочи в Турцию. Правила акции и форма регистрации доступны на сайте radiodacha.ru.
1: 18+. Реклама.
2: Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепивязального завода 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
3: И тогда заперёт на своём видео скидка-лёт.
4: Привет, это Валерия. Я приготовила скидки до 80%. Ведь в МВидео идет распродажа White Friday.
5: 6+. ОМВМ. Московская область. ПГТ Новоивановская. УГРН 105-774-68-40-095.
6: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Здесь проходили обучение имперские чиновники, партийные функционеры и бизнесмены новой России. Мы предлагаем широкую линейку направлений подготовки. От государственных служащих и юристов до маркетологов и спортивных менеджеров. Идеальная комбинация традиционных методов подготовки и новаторского подхода к образованию. ГУ – это не кузница кадров, а ювелирная мастерская элиты страны. ГУ – управляй будущим.
9: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция. Отель Титаник Делюкс. Гольф Белек. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. В честь международного Дня защиты детей – особое предложение для семей. Только при бронировании тура в июне дети до 12 лет проживают и отдыхают бесплатно. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Привет, радио «Дача». Меня зовут Стас. Я вам звоню из города Ставрополь. Я хочу передать привет своей маме Оксане и своему папе Максиму. Желаю им хорошего вечера и ставлю песню группа «Ласковый май». Спасибо, радио «Дача».

0: новости.
1: В студии «Радиодача» с новостями Екатерина Родина. Здравствуйте. В Москве завершен многолетний проект обновления трамвайного парка. Об этом сообщил Сергей Собянин. На всех 36 маршрутах курсирует более 600 трамваев нового поколения. С 2017 года на линии вышли почти 500 трехсекционных «Витязя Москва» и более 100 односекционных вагонов «Львенок Москва». Модели созданы по заказу правительства Москвы и в производство локализовано в Энгельсе, Твери и Санкт-Петербурге. Трамваи оснащены низким полом, системами климат-контроля, зарядками для гаджетов и медиаэкранами. В салонах просторные места для колясок и велосипедов. На Москворецкой набережной в центре Москвы обновили асфальтовое покрытие, сообщил комплекс городского хозяйства. Замэр Петр Бирюков уточнил, что работы провели на участке более 1 километра. Специалисты заменили свыше 20 тысяч квадратных метров асфальта. Последний раз дорогу ремонтировали в 2022 году. Всего в этом году в рамках подготовки к осенне-зимнему периоду планируется отремонтировать 6 участков Кремлевского кольца. В конце мая, начале июня продажи черешни в России сократились на 8-15% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает «Коммерсант». Натуральные продажи упали на 15% в расчете на одну торговую точку, а чек-индекс зафиксировал снижение на 8%. При этом средний чек вырос на 11% и составил почти 600 рублей, а цена за килограмм достигла 850 рублей. Отечественная черешня по разным оценкам занимает от 10 до 30% ассортимента сетей. В ближайшие часы в Москве ожидаются гроза, град, сильные дожди и ветер с порывами до 15 метров в секунду, предупредил столичный комплекс городского хозяйства. В отдельных районах города за сутки может выпасть не менее половины месячной нормы осадков. В связи с надвигающейся непогодой городские службы переведены в режим повышенной готовности. На улице дежурят бригады и спецтехника «Мосводосток», а также откачивающая техника инженерных и коммуникационных компаний. Это все новости к данной минуте. «Жасмин», песня «Долгие дни» далее в нашем эфире.
0: Прямо сейчас.

0: ветер.
1: Всегда приятно почувствовать этот свежий, теплый ветер, желательно не в черте города, а где-нибудь на природе. Дачный сезон продолжается, друзья, и мы на Радио Дача уверены, что он должен сопровождаться только хорошей музыкой, поэтому еженедельно, специально для всех любителей природы и загородного отдыха, на Муз-ТВ выходит в эфир эксклюзивный интерактивный дачный плейлист. В четверг в 9:00 и в воскресенье в 9:30 утра зрители будут наслаждаться шикарной подборкой любимых хитов для отличного отпускного настроения, а также узнают полезные лайфхаки и дачные советы. Категория 16+. Вся информация есть также на сайте radiodacha.ru. В эфире для вас замечательные хиты в исполнении Андрея Державина и Аллы Рид совсем скоро. Оставайтесь с нами.
2: Реклама. Мы проектируем. Мы режем и шлифуем. Мы фрезеруем и гравируем. Мы создаем памятники. Производственная компания «Ангелов». Город Волоколамск, улица Новосолдатская, 10А. Здание «Ателье». Шаховская, улица Первая Советская, 16. 8-904-300-2580.
3: Внимание! Компания «Мастерстрой» предлагает тротуарную плитку «Гонами» прямо с нового завода. Вибропрессованная и вибролитая плитка произведена на немецком оборудовании, приспособлена к различным погодным условиям, имеет широкую линейку форм и расцветок. «Мастерстрой» гарантирует качество по приятной цене. Доставим, установим, проконсультируем. Волоколамский район, поселок Чисмино, улица Центральная, 1. Телефон 8-926-105-94-14.
4: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8-966-138-138-4.

0: энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункин.
1: Взрослая жизнь – это когда вы рекомендуете друг другу своих врачей.
0: Это «Радио Дача».

0: этого часа. Напомню, номер для поздравлений и приветов, всяческих пожеланий 8495-995-2555. Звоните, оставляйте такие легкие, приятные, позитивные сообщения и закрепляйте сказанное своей любимой песне. Она и прозвучит в финале этого часа на радио «Дача». И море классных хитов ждет вас в ближайшие минуты. Послушаем Наталью Подольскую, Юрия Антонова и Наталью Гордиенко. Приятного понедельника вам!
1: Реклама. Внимание! Компания «Мастерстрой» предлагает тротуарную плитку «Гонами» прямо с нового завода. Вибропрессованная и вибролитая плитка произведена на немецком оборудовании, приспособлена к различным погодным условиям, имеет широкую линейку форм и расцветок. «Мастерстрой» гарантирует качество по приятной цене. Доставим, установим, проконсультируем. Волоколамский район, поселок Чисмино, улица Центральная, 1. Телефон 8-926-105-94-14. Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8-966-138-138-4.

0: эфире «Радиодача» для вас. В ближайшие минуты послушаем Наташу Королеву и заявку музыкальную исполним в рубрике «Удачный момент» на «Радиодача». Будем вместе.
1: Дачные объявления. Песня года на «Радиодача».
2: По выходным в 3 часа дня по московскому времени вспоминаем музыкальную историю нашей страны.
1: И дарим вам лучшие выступления любимых артистов.
2: Слушайте легендарную «Песню года».
1: Только на «Радио Дача».
3: Реклама. Ожоги, ссадины и раны, укусы комаров, царапины котов. На даче мажем эмаланом, все заживляет без рубцов. Не сыпьте соль на рану, помажьте эмаланом. Эмалан – коллагеновая регенерация ран. Ищите эмалан в аптеках и на маркетплейсах. АО «Премьерфарма», УГРН 120-770-012-24-97. Место нахождения – город Москва, улица Бакунинская, 69, строение 1, помещение 1, корпус 16, офис 210. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией.
4: Бриллианты по шок цене только в Sunlight. Золотая подвеска с природным бриллиантом за 1990 рублей. Только в июне. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight – идеальный подарок. 16+.
5: И тогда заберет.
6: Привет, это Валерия. Я приготовила скидки до 80%. Ведь в МВидео идет распродажа White Friday.
7: 6+. ОМВМ. Московская область. ПГТ Новоивановская. УГРН 105-774-68-40-095.
8: Альфа-инвестиции. Это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
9: Когда в более 1730 колледжах профессионалитета готовят специалистов, это значит, что у выпускников будет востребованная профессия. Перспектива трудоустройства к лидерам отрасли. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
10: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
11: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
12: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
13: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Готовьте креветки Вичи на гриле. Покупайте выгодно в магазинах Dixie. Могут быть ограничения. Уточняйте подробности в точках продаж.
1: Алло, Таня, ты сейчас упадешь. Я еду в Гагры с самим Якиным. Что? А ты куда? На удачные песни? Юбилейный концерт? Что-что? Какие там артисты будут? Серьезно? Прямо все? Якин, сдавай билеты. Мы едем в Москву.
2: 26 сентября 2026 года.
3: Москва. Лайф-арена.
2: Большой фестиваль.
3: Удачные песни.
2: Михаил Шуфутинский.
3: Шаман.
2: Группа «Комбинация».
3: Сергей Лазарев.
2: Андрей Державин.
3: Группа «Винтаж».
2: Ольга Зарубина.
3: Григорий Лепс.
2: И многие другие звезды радиодачи поздравят любимую радиостанцию с 20-летием.
3: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
2: Категория 2.

0: Радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555. Спонсор рубрики АО «Суточно».

0: Круглосуточно.ру.
1: На радио «Дача».
2: Удачный момент.
3: Здравствуйте, радиодача. Меня зовут Дмитрий. Хочу передать привет своей дочери Варечке и своей племяннице Викочке. Еще один привет своей маме и жене. Ставлю для них песню «Дарите женщинам цветы». Спасибо, радиодача. Да.

0: новости.
1: В студии «Радио Дача» с новостями Екатерина Родина. Здравствуйте. 19 июня в 15 дня состоится пресс-конференция по итогам заседания Совета директоров по денежно-кредитной политике. В ней примут участие председатель Центробанка Эльвира Набиуллина и ее заместитель Алексей Заботкин, пишет РИА Новости. Ранее глава регулятора пропускал ряд мероприятий из-за больничного. В России собраны первые вагоны для поезда, который будет курсировать по высокоскоростной магистрали Москва-Санкт-Петербург. Об этом министр транспорта Андрей Никитин сообщил на встрече с президентом Владимиром Путиным. Состав рассчитан на скорость до 400 км в час, поэтому к сборке и безопасности предъявляются особые требования. В проекте задействовано около 150 предприятий. Параллельно продолжается строительство инфраструктуры для будущей ВСМ, включая мосты и переходы через автомобильные и железные дороги. Минспорт планирует привлечь 30% людей с инвалидностью к регулярным занятиям спортом и физкультурой. Соответствующие целевые показатели включены в проект концепции развития адаптивной физической культуры и спорта в России на период до 2030 года и с перспективы до 2036. Согласно данным, на 1 января текущего года вовлеченность граждан с инвалидностью в спортивную деятельность достигла 26%, тогда как годом ранее этот показатель составлял 25,5%. Кроме того, к 2030 году планируется увеличить долю спортивных объектов, приспособленных для занятий людей с ограниченными возможностями. С начала года в России зафиксирован рост числа ДТП, водители которых скрылись с места происшествия, на почти 7%. В результате таких аварий погибли почти 40 человек, ранения получили около 800 человек, сообщает госавтоинспекция. Наибольшее количество подобных инцидентов отмечено в Нижегородской области, Приморском крае, Челябинской области и Москве. По мнению экспертов, чаще всего водители скрываются в состоянии паники или алкогольного опьянения, пытаясь избежать ответственности за нетрезвое вождение. Этот выпуск завершен, а прямо сейчас прозвучит песня «Сочи» в исполнении Сергея Трофимова.
0: Прямо сейчас.

0: сентября на Большом фестивале «Удачные песни» в Лайф-арене в Москве. В этот вечер с нами будут все ваши любимые звезды. Полина Гагарина, Стас Михайлов, Юлианна Караулова, Денис Клявер, Александр Иванов, Ольга Зарубина и еще более 20 артистов. Это грандиозное шоу, точно нельзя пропустить. Подробности читайте на сайте удачныепесни.рф. Возрастное ограничение 12+. И отлично и музыкально проводите этот вечер вместе с нами. Впереди на радио «Дача» любимые хиты Ромы Жукова и Ярослава Сумишевского. Дождитесь.
1: Реклама. Мы создаем памятники. Мы изготавливаем ограды. Производим их установку. Мы даем гарантию на все виды работ. Производственная компания «Ангелов». Город Волоколамск, улица Новосолдатская, 10А. Здание «Ателье». Шаховская, улица Первая Советская, 16. 8-904-00-25-80. Внимание! Компания «Мастерстрой» предлагает тротуарную плитку «Гонами» прямо с нового завода. Вибропрессованная и вибролитая плитка произведена на немецком оборудовании, приспособлена к различным погодным условиям, имеет широкую линейку форм и расцветок. «Мастерстрой» гарантирует качество по приятной цене. Доставим, установим, проконсультируем. Волоколамский район, поселок Чисмино, улица Центральная, 1. Телефон 8-926-105-94-14. Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8-966-138-138-4.

0: новинка в исполнении Алсу, песня «Мама не знает», которую написал Игорь Крутой. Еще больше свежих композиций найдете на нашем сайте radiodacha.ru в разделе «Новинки». Заходите, слушайте, понравившиеся смело заказывайте в эфире «Радио Дача». И готовьтесь подпевать далее классным хитам Михаила Шафутинского и Сергея Чумакова. Отличного вечера всем!
1: Погода.
2: Спонсор прогноза погоды – производственная компания «Арса». Сегодня в Волоколамске легкий ливень, температура плюс 17 градусов, ветер западный 4 метра в секунду, давление 750 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха 84%. Завтра возможен кратковременный дождь, плюс 10, плюс 17 градусов, ветер юго-западный 8 метров в секунду, влажность воздуха 85%.
3: Шагай легко, живи красиво с компанией «Арса Групп». Тротуарная плитка, брусчатка, бордюры. Огромный выбор декоративных элементов для благоустройства участка. Собственное производство, гарантия честной цены и качества. Профессиональные мастера. При укладке под ключ дизайн-проект в подарок. «Арса Групп». Русский район, село Покровское, магистральная, дом 18. Телефон плюс 7-964-641-2052. Сайт arsagroup.ru.
4: Реклама.
5: Внимание! Компания «Мастерстрой» предлагает тротуарную плитку «Гонами» прямо с нового завода. Вибропрессованная и вибролитая плитка произведена на немецком оборудовании, приспособлена к различным погодным условиям, имеет широкую линейку форм и расцветок. «Мастерстрой» гарантирует качество по приятной цене. Доставим, установим, проконсультируем. Волоколамский район, поселок Чисмино, улица Центральная, 1. Телефон 8-926-105-94-14.
6: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8-966-138-138-4.

0: на Радио Даче ожидается новый музыкальный час, и Иван Никитин возьмет эфир под свое управление. Я же прощаюсь до завтра. Всем чудесного летнего вечера. Мария Федорова, Радио Дача. Напоследок обещаю исполнить заявку музыкальную в рубрике «Удачный момент» и поставлю душевную песню Юлианы Карауловой. Дождитесь.
1: Реклама. Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 6 990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
2: И тогда заперёт нас в
3: Привет, это Валерия. Я приготовила скидки до 80%. Ведь в МВидео идет распродажа White Friday.
4: 6+. ОМВМ. Московская область. ПГТ Новоивановская. УГРН 105-774-68-40-095.
5: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
6: Ожоги, ссадины и раны, укусы комаров, царапины котов. На даче мажем эмоланом, все заживляет без рубцов. Не сыпьте соль на рану, помажьте эмоланом. Эмолан – коллагеновая регенерация ран. Ищите эмолан в аптеках и на маркетплейсах. АО «Премьер Фарма», УГРН 120-770-012-24-97. Местонахождение – город Москва, улица Бакунинская, 69, строение 1, помещение 1, корпус 16, офис 210. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией.
2: Когда заперет нас в МВидео скидка-лёд.
3: Привет, это Валерия, и я приготовила тебе сюрприз.
7: До 21 июня вертикальный пылесос «Ремес» будет стоить всего 19 999 рублей. Подробности в приложении МВидео. 6+. ОМВМ. Московская область. ПГТ Новоивановская. УГРН 105-774-68-0095.
8: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
9: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. В честь Международного дня защиты детей особое предложение для семей. Только при бронировании тура в июне дети до 12 лет проживают и отдыхают бесплатно. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.

0: Радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Добрый вечер, Радио «Дача». Привет из Бежанского района Псковской области. Меня зовут Ирина. Я хочу передать привет своим детям Кристине, Саше, Никите, мужу Сереже, а также их деткам, сестрам Елене и Анюте, и тоже их семьям. И хочу попросить, чтобы прозвучала песня «Ваенке желаю». Спасибо, Радио «Дача».

0: новости.
1: В студии «Радио Дача» с новостями Екатерина Родина. Здравствуйте. Россия и Лаос обсуждают запуск прямого авиасообщения и намерен наращивать торговое сотрудничество. Об этом заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников по итогам переговоров в Москве. В прошлом году товарооборот между странами вырос почти вдвое, однако его объем не соответствует потенциалу, отметил министр. Россия готова увеличивать экспорт продовольствия, минеральных удобрений и машиностроительной продукции в Лаос, а также закупать больше лаосского текстиля, натурального каучука и кофе. Мошенники начали продавать россиянам несуществующие туры, создавая в соцсетях фальшивые страницы клубов путешествий, сообщает РИА Новости адвокат, член Ассоциации юристов России Ирина Русина. Злоумышленники размещают на поддельных страницах реальные фотографии популярных мест, расписание поездок и подложные отзывы. Когда группа набирается, аферисты требуют предоплату, а затем отменяют тур под предлогом неблагоприятной погоды или других причин, а возврат денег откладывают. Число ДТП с участием мотоциклистов в столице сократилось на 10% за 5 месяцев текущего года. В результате этих аварий пострадали 235 человек, погибли 8. Основные причины происшествий – превышение скорости, несоблюдение безопасной дистанции, резкое перестроение, сообщили в Дептрансе. Снижение аварийности удалось добиться благодаря комплексной работе ЦОДД и сотрудничеству с госавтоинспекцией. Кроме того, в Москве на 10% сократилось и число наездов на пешеходов. На этой неделе до 20 июня в Москве ожидается прохладная и дождливая погода, характерная скорее для мая. Сегодня облачно и с прояснениями, не выше 22 градусов. Вечером возможны кратковременные ливни. Ветер порывистый до 9 метров в секунду. До субботы включительно регион будет находиться в тыловой части североатлантического циклона. Ночью до 13 градусов, днем плюс 15-20, это на 5 градусов ниже нормы. Это все новости на сегодня. Новый музыкальный час открывает Сергей Лазарев.
0: Прямо сейчас.

0: Группа «Рефлекс» на радио «Дача». Просто, легко, непринужденно. Новый лозунг этого часа. С удовольствием его произношу и усаживаюсь в уютное кресло студии «Радио Дача». С этого момента у микрофона Иван Никитин, чему несказанно рад. Благодарю свою коллегу Марию Федорову за очаровательное начало вечера в эфире. Я же всем желаю оставаться на любимой волне дальше. По-другому, друзья, никак. Будем отдыхать вместе. Всем привет.
1: Реклама. Мы проектируем. Мы режем и шлифуем. Мы фрезеруем и гравируем. Мы создаем памятники. Производственная компания «Ангелов». Город Волоколамск, улица Новосолдатская, 10А. Здание «Ателье». Шаховская, улица Первая Советская, 16. 8-904-00-25-80.
2: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8-966-138-138-4.

0: Если хочется танцевать в понедельник, то не сдерживайте себя, а то это же мука какая-то получается. Да, злые языки скажут, что мы, наверное, в выходные не догуляли, но понимающие нас люди всегда улыбнутся и, возможно, даже присоединятся к нам. Детишки, так точно, им только дай пошалить, сами знаете. Всем желаю наилегчайшего понедельника вместе со всеми хитами «Радио Дача». Далее послушаем Алену Свиридову, певицу Натали и Александра Барыкина.
1: Реклама. Шагай легко, живи красиво с компанией Арса Групп. Тротуарная плитка, брусчатка, бордюры. Огромный выбор декоративных элементов для благоустройства участка. Собственное производство, гарантия честной цены и качества. Профессиональные мастера. При укладке под ключ дизайн-проект в подарок. Арса Групп. Русский район, село Покровское, магистральная, дом 18. Телефон плюс 7 964 641 20 52. Сайт arsagroup.ru. Радио Дача. Телефон рекламной службы в Волоколамске 8 966 138 138 4.

0: Александр Барыкин с невероятным хитом на радио «Дача». Да, друзья, ностальгировать можно сколько угодно, но лучше всего получить новые и живые эмоции на дне рождения «Радиодача». Близится юбилейное шоу «Фестиваль удачной песни». В этом году «Радиодача» отмечает 20 лет в эфире. Праздновать круглую дату будем вместе с лучшими звездами. 26 сентября на сцене «Лайф-арены» увидим группу «Нана», Кая Метова, группу «Новые самоцветы» и еще более 20 любимых артистов. Это грандиозное шоу точно нельзя пропустить. Все подробности на нашем сайте удачныепесни.рф. Категория 12+.
1: Дачные объявления. Вы звоните.
2: Здравствуйте, уважаемый радиодача. Меня зовут Виктор.
3: Вы поздравляете.
4: Хочу заказать песню для моей любимой дочки Зарины.
1: Вы говорите теплые слова.
4: Бабушка, я тебя люблю.
1: Это ваш
3: удачный момент.
1: В конце каждого часа на радио «Дача». Спонсор рубрики АО «Суточно».

0: суточно.
1: 6+.
2: Реклама. Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
3: И тогда заберет нас в
4: Привет, это Валерия. Я приготовила скидки до 80%. Ведь в МВидео идет распродажа White Friday.
5: 6+. ОМВМ. Московская область. ПГТ Новоивановская. УГРН 105-774-68-40-095.
6: Когда открывается научная лаборатория, это значит, что наука не стоит на месте. А когда открываются 940 молодежных лабораторий под знаком «Национальные проекты России», это значит, что страну ждет еще больше открытий и разработок. «Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны».
7: В детстве мечты были большими. Улететь в космос, стать рок-звездой или получить тот самый велосипед. Желания меняются, но чувство, что все точно сложится, остается. И для этого нужен всего один тест-драйв Tenet. С 20 июня по 5 июля 2026 года дилерские центры Tenet приглашают на дни открытых дверей. Мастер-классы семейной активности и главный приз – фирменный велосипед Tenet. Пройдите тест-драйв Tenet T4L и участвуйте в розыгрыше. Подробности регистрация на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все точно сложится.
8: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
9: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
10: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
9: Ольга Зарубина.

0: Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.

0: Радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, меня зовут Вера. Я из Курской области. Хотела бы передать привет своей родной сестре Анастасии и, конечно же, привет своему брату Гришину Дмитрию. Поставьте песню для всех «Юта».

0: понедельник, по-другому и не скажешь. Рабочая неделя началась буквально сегодня, а значит, движемся только вперед. А вот впереди в нашем эфире прогноз погоды. Очень, знаете ли, хочется знать, как там солнце наше июньское поживает и когда снова выглянет. Давайте узнаем прямо сейчас.
1: Реклама. Мы проектируем. Мы режем и шлифуем. Мы фрезеруем и гравируем. Мы создаем памятники. Производственная компания «Ангелов». Город Волоколамск, улица Новосолдатская, 10А. Здание «Ателье». Шаховская, улица Первая Советская, 16. 8-904-00-2580.
2: Москонцерт представляет концерт-кроссовер «Абба. Музыка, изменившая мир». Легендарные хиты группы «Абба», зажигательные диско-ритмы, романтика, энергия и мелодии, покорившие весь мир. 2 июля в 19.00 на сцене Москонцерт Холла. Яркое музыкальное шоу, которое подарит атмосферу настоящего праздника. В программе принимают участие Алла Амилюта, Мари Карне, джаз-ансамбль заслуженного артиста России Алекса Новикова и другие звезды. Билеты на сайте mosconcert.moscow.
3: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8-966-138-138-4.

0: Кутидзе на радио «Дача». Какой мужчина устоит от такой милой защиты, от таких невероятных слов? Девочки, в общем, берите на вооружение. После такого отношения он всегда будет с вами. А еще и на море съездите. И не раз, и не два, и не три. Это я сейчас о главном событии этого лета. В эфир «Радио Дача» возвращается акция «Лето с сюрпризом», а ее главный подарок – морское путешествие из Сочи в Турцию. Что нужно сделать, чтобы оказаться на круизном лайнере в этом году? Заходим на наш сайт radiodacha.ru, кликаем на баннер «Лето с сюрпризом», нажимаем на ссылку страницы для регистрации и жмем кнопку «Участвовать». Вот, собственно, и все. Дальше заполняем анкету, загружаем фото с отдыха и пишем небольшой, вот прям малюсенький рассказ об этой истории и своих впечатлениях. Вот и все, друзья. Финал 28 августа разыграем две путевки и множество полезных призов. Обязательно участвуйте, потому что выиграть должны именно вы. Вы сомневаетесь? Не сомневайтесь. А кто еще? Именно вы должны выиграть. Все подробности на сайте radiodacha.ru. Категория 18+.
1: Погода.
2: Спонсор прогноза погоды – производственная компания «Арса». Сегодня в Волоколамске легкий ливень, температура плюс 14 градусов, ветер юго-западный 3 метра в секунду, давление 751 миллиметр ртутного столба, влажность воздуха 89%. Завтра умеренный дождь, плюс 11, плюс 17 градусов, ветер юго-западный 7 метров в секунду, влажность воздуха 90%.
1: Шагай легко, живи красиво с компанией «Арса Групп». Тротуарная плитка, брусчатка, бордюры. Огромный выбор декоративных элементов для благоустройства участка. Собственное производство, гарантия честной цены и качества. Профессиональные мастера. При укладке под ключ дизайн-проект в подарок. «Арса Групп». Русский район, село Покровское, магистральная, дом 18. Телефон плюс 7-964-641-2052. Сайт arsagroup.ru.
3: Реклама.
4: Внимание! Компания «Мастерстрой» предлагает тротуарную плитку «Гонами» прямо с нового завода. Вибропрессованная и вибролитая плитка произведена на немецком оборудовании, приспособлена к различным погодным условиям, имеет широкую линейку форм и расцветок. «Мастерстрой» гарантирует качество по приятной цене. Доставим, установим, проконсультируем. Волоколамский район, поселок Чисмино, улица Центральная, 1. Телефон 8-926-105-94-14.
3: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8-966-138-138-4.
5: Весна там, где есть...

0: почили на радио «Дача». Вот уж действительно, что для одного хорошо, то для другого странно. Танцуешь себе в удовольствие, не нравится. Поешь, все говорят, а можно потише. Но это все повод выбраться на природу, в какую-нибудь глушь, и там хоть пой, хоть танцуй, хоть рисуй. Хоть целый день это снимай, а потом всем показывай. Уверен, лето позволит нам реализовать любые наши желания, и это, друзья, прекрасно. Ну, правда же? Совсем скоро послушаем группу «Республика». Уверен, песни будет тоже замечательно. Повеселимся, помечтаем. Ну и, конечно же, дальше исполним заявку в рубрике «Удачный момент».
1: Удачные объявления. Вы звоните.
2: Здравствуйте, уважаемый радиодача. Меня зовут Виктор.
3: Вы поздравляете.
4: Хочу заказать песню для моей любимой дочки Зарины.
1: Вы говорите теплые слова.
4: Бабушка, я тебя люблю.
1: Это ваш
3: удачный момент.
1: В конце каждого часа на радиодача. Спонсор рубрики АО «Суточно».

0: суточно.
1: 6+.
2: Реклама. Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
3: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
4: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
3: Григорий Лепс.
5: Самый лучший день заходил вчера.
4: Полина Гагарина.
3: Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
4: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
6: Категория 12+.
7: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто в

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Светлана, я из Долгопрудного. Сегодня хочу поздравить свою коллегу, замечательного человека, Настю Фомину, с днем рождения. Настен, я восхищаюсь твоим оптимизмом. Пожалуйста, оставайся такой же позитивной, какая ты есть. Я рада быть знакомой с тобой, с человеком добрейшей души и огромного сердца. Я тебя от души поздравляю с твоим Новым годом, с твоим новым днем. И дарю тебе песню «Варвары». Спасибо огромное, радио «Дача».

Коин-музыкой нам точно повезло. Пока что все происходит, конечно же, наяву. Всем желаю доброго и бодрого вечера понедельника. Понимаю, звучит странно, в понедельник и бодро – это что-то фантастическое. Но так уж хорошо я ко всем отношусь, друзья. Себе тоже желаю не клевать носом в сон, тем более так хорошо дополнительно поспал днем, что теперь готов веселиться всю ночь. Иван Никитин вместе с вами – это «Радио Дача».

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункин.
1: Если ваш поезд ушел, вы всегда можете долететь самолетом.
0: Это радио «Дача».

Татьяна Куртукова на радио «Дача». Помню, сколько занозанек было в детстве. То, когда дедушке с бабушкой в огороде помогаешь. То, когда сам что-нибудь ножом из дерева строгаешь. То, когда просто не надел перчатки и взялся за доски, чтобы помочь их принести. Но, оглядываясь назад, вспоминаю, что это были самые лучшие моменты беззаботного детства, летних каникул в поселке у реки. Чего грустить? Нужно срочно навестить родные места, чего и вам, друзья, желаю. Далее на радио «Дача» не погрустим, а просто помузицируем под хиты группы «Браво», Мурада Байкаева и дуэта Инны Маликова и «Новые самоцветы».

0: называется «Москва» на радиодаче. А что еще нам нужно, кроме поддержки родных и добрых слов любимых? Какие бы вещи мы себе не покупали, какие бы подарками нас не баловали, счастье рождается внутри. Ну правда же, а появляется оно внутри от хорошей погоды в доме. Поэтому даже если за окном сейчас дождь, а это действительно так, то пусть в родных стенах все будет замечательно, потому что хорошо там, где есть радиодача. Вот и все. Хорошей музыкой продолжим через мгновение, послушаем хит Натальи Ветлицкой, Юлии Михальчик, и узнаем, кому передали привет в рубрике «Удачный момент». Оставайтесь с нами.
1: Дачные объявления. Каждое утро на радио «Дача» гороскоп.
2: Звезды подскажут, как поймать удачу за хвост и провести день правильно.
1: По будням в 6:30 и 8:30.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Татьяна Ивановна. Я звоню вам с Воронежской области, села Урыв. Хочу передать привет своему сыну, Усю Виталию Алексеевичу. Пожелать крепкого здоровья, огромного терпения. И хочу заказать для него песню «Юрий Визбора». Спасибо, радио «Дача».
3: Всем нашим встречам разлуки, увы, суждены. Тих и печален ручей у янтарной сосны.

0: лесное, где, в каких краях встретишься со мною. Не утешайте меня, мне слова не нужны. Мне б разыскать тот ручей у янтарной сосны. Вдруг сквозь туман там краснеет кусочек огня. Вдруг у огня ожидают, представьте, меня, милая моя. Солнышко лесное, где, в каких краях встретишься со мною?
1: Десять вечера на радио «Дача». С вами...

0: сразу дураки.
1: Наш Борька бабник, наш Борька бабник, пусть говорят об этом все его друзья. Наш Борька бабник, наш Борька бабник.

душа разрывается от таких проникновенных песен, хотя, скажем честно, песня в самое сердце одна на миллион. Великолепным артистом высшего эшелона мы обязательно встретимся, причем не только в эфире, но и на долгожданном юбилейном шоу фестиваля «Удачные песни» в Москве. В этом году радиодача отмечает юбилей 20 лет в эфире. Праздновать будем, разумеется, вместе со звездами. 26 сентября на сцене Live Arena, кроме Сергея Лазарева, еще увидим исполнителя «Шаман», Владимира Преснякова, Григория Лепса и еще более 20 артистов. Мы готовим по-настоящему масштабное шоу. Читайте подробности на сайте удачныепесни.рф. Категория 12+.

я влюблю. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка.

Люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой.

0: великолепная Анна Семенович на радиодаче. Грустить – это нормально. Мы же все-таки живые люди. Как ни крути. Главное, чтобы подобное шаткое состояние нас не захватило полностью и не мешало нам жить. А так, пожалуйста. Зато какая радость наступает, когда грусть уходит, и аппетит повышается, и миллионы идей вновь атакуют мозг. Я вот недавно сделал важные ремонтные работы дома своими руками. Между прочим, теперь горжусь, хожу и радуюсь. Далее порадуемся под хиты, следующие, которые прозвучат, ну, буквально через пару минут. Это будет группа «Русский размер» в интерпретации Ивана Спелла, ремикс, да. Далее послушаем группу «Нана» и Дмитрия Маликова. Дождемся и с удовольствием послушаем.
1: Погода.
2: Спонсор прогноза погоды – производственная компания «Арса». Сегодня в Волоколамске умеренный дождь, температура плюс 12 градусов. Ветер западный 5 метров в секунду. Давление 751 миллиметр ртутного столба. Влажность воздуха 97%. Завтра умеренный дождь, плюс 11, плюс 17 градусов. Ветер юго-западный 7 метров в секунду. Влажность воздуха 90%.
3: Шагай легко, живи красиво с компанией «Арса Групп». Тротуарная плитка, брусчатка, бордюры. Огромный выбор декоративных элементов для благоустройства участка. Собственное производство, гарантия честной цены и качества. Профессиональные мастера. При укладке под ключ дизайн-проект в подарок. «Арса Групп». Русский район, село Покровское, магистральная, дом 18. Телефон плюс 7 964 641 20 52. Сайт arsagroup.ru.

0: по-настоящему солнечный, согревающий, радужный хит Жанны Фриске. Скучать не нужно, друзья. Буквально через мгновение продолжим слушать лучшие русскоязычные хиты всех времен. Наслаждаюсь музыкой вместе с вами. У микрофона Иван Никитин. В ближайших планах вспомнить хит Ирины Салтыковой, послушать Николая Баскова и исполнить заявку от одного из вас в рубрике «Удачный момент». Это Радио Дача. Будьте с нами.
1: Дачные объявления. Лето – это не только жара, тополиный пух и короткие ночи.
2: Лето – это мангал на даче, волосы в соленой воде и смех до слез.
1: На великах, без тормозов. Всероссийская акция «Радио Дача» – лето с сюрпризом.
2: Поделитесь своей летней историей, запечатленной на фото.
1: Расскажите, что происходит на снимке.
2: И получите возможность выиграть подарки для удачного отдыха.
1: Регистрируйтесь в проекте на сайте radiodacha.ru.
2: В конце лета мы выберем двух счастливчиков, которые отправятся со своими вторыми половинками в круиз на морском лайнере «Астория Гранде» из Сочи в Турцию. Правила акции и форма регистрации доступны на сайте radiodacha.ru.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Я звоню из Юрги, Баянова Тамара Михайловна. Хочу поздравить свою подругу Шканову Веру Михайловну с днем рождения и пожелать ей всего наилучшего и, самое главное, здоровья. И поставьте, пожалуйста, для нее очень хорошую песню группы «Золотое кольцо». Спасибо, радио «Удачи».

дождем тебя слегка коснусь, а может, радугой цветной, а может, я вернусь.

0: Санюша на радио «Дача». После 11 вечера уже все дела закончены, а значит, наконец, можно побыть наедине с семьей. Ну а если у вас романтические отношения, то и наедине друг с другом тоже побыть приятно. Приватную музыкальную атмосферу далее на радио «Дача» составят хиты группы «Five Star Family» диджея Панкратова, группы «ПМ» и дуэт Алены Апиной и Лолиты.
1: Реклама.
2: Здравствуйте, дорогие друзья! Я певица Нина Шацкая. Приглашаю вас 8 июля на мой сольный концерт. Концерт пройдет с замечательным коллективом, бэндом под управлением Владимира Агафонникова. Приходите 8 июля в 19 часов в киноконцертный зал «Эльдар». Ваша Нина Шацкая.
1: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8 966 138 138 4.

0: Энциклопедия народной мудрости Марины Федункин.
1: Будильник, как плохая любовница, звонит всегда не вовремя.
0: Это радио «Дача».

студио на радиодаче. Чем старше мы становимся, тем меньше времени даже на себя. Про других я уже и не говорю. Казалось бы, все в жизни понятно и устроено уже давным-давно. Вот это стул, на нем сидят, вот это стол, за ним едят. Но нет же, время течет так быстро, что едва на работу успеваешь ходить. Ну правда же. Предлагаю остановиться, сделать вдох, выдох. И хотя бы сейчас, друзья, никуда, не спеша, не спешить и послушать любимый хит. Впереди на радиодаче занимательная история Наташи Королевой. Далее послушаем Сергея Ростова и Муслима Магомаева.

Радио «Дача». Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 776-3457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

0: Радио Дача. Погода.
1: Спонсор прогноза погоды – производственная компания «Арса». Сегодня в Волоколамске умеренный дождь, температура плюс 12 градусов. Ветер западный 5 метров в секунду. Давление 751 миллиметр ртутного столба. Влажность воздуха 97%. Завтра умеренный дождь, плюс 11, плюс 17 градусов. Ветер юго-западный 7 метров в секунду. Влажность воздуха 90%.
2: Шагай легко, живи красиво с компанией «Арса Групп». Тротуарная плитка, брусчатка, бордюры. Огромный выбор декоративных элементов для благоустройства участка. Собственное производство, гарантия честной цены и качества. Профессиональные мастера. При укладке под ключ дизайн-проект в подарок. «Арса Групп». Русский район, село Покровское, магистральная, дом 18. Телефон плюс 7 964 641 20 52. Сайт arsagroup.ru.

просто хотелось чаще улыбаться. Как тогда? И почему-то каждая песня получается.

0: Энциклопедия народной мудрости Марины Федункин.
1: Есть три способа успокоить женщину. Только ни один не работает.
0: Это радио «Дача».

0: Дача. Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 77-63457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.
1: Любовь рождает чудеса, дарит солнце нам двоим, тает время на часах, мы за ним и не следим.

Любовь рождает чудеса, дарит солнце нам двоим, тает время на часах.

Поэзия в душе. Красиво.

0: все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан – растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
1: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Радио Дача. Погода.
1: Спонсор прогноза погоды – производственная компания «Арса». Сегодня в Волоколамске легкий ливень, температура плюс 11 градусов, ветер западный 4 метра в секунду, давление 752 миллиметра ртутного столба, влажность воздуха 95%. Завтра возможен кратковременный дождь, плюс 10, плюс 16 градусов, ветер юго-западный 6 метров в секунду, влажность воздуха 90%.
2: Шагай легко, живи красиво с компанией «Арса Групп». Тротуарная плитка, брусчатка, бордюры. Огромный выбор декоративных элементов для благоустройства участка. Собственное производство, гарантия честной цены и качества. Профессиональные мастера. При укладке под ключ дизайн-проект в подарок. «Арса Групп». Русский район, село Покровское, магистральная, дом 18. Телефон плюс 7 964 641 20 52. Сайт arsagroup.ru.

слушаете «Радио Дача». Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 77-63457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

0: все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан – растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
1: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Это